0: ровно 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готовы принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное административное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иева Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аблтеня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения Млада-Латыши, такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть Млада-Латыши обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что и жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируют

0: праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страдинша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страдинша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдинша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 миллион 900 тысяч многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 миллионов 600 тысяч однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения VIP-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Ивой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное административное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что

Расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иева Зиберге в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аблтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%.
Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел. Отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пудансу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуданс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над Янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за поврежденные объекты инфраструктуры, имущество, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7000 учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в центры обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готово принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Беларуси временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Беларусью. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте! Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. изначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партик ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения Млада-Латыши, такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть Млада-Латыши обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что и жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Яного дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лиго. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов Пардаугава.

0: Вторая тройня, которая в этом году родилась в перинатальном центре больницы Страдинша. Первая тройня Латвии в этом году родилась 12 марта в рижском роддоме, где на свет появились два мальчика и одна девочка. Соседние страны Балтии были самым популярным выбором жителей Латвии для однодневных и многодневных зарубежных поездок в 2025 году. В свою очередь, жители Эстонии в прошлом году с удовольствием ездили в Финляндию и Латвию. В прошлом году жители Латвии чаще посещали Литву в однодневных поездках за границу. Литва стала пунктом назначения 68,7% таких поездок. Эстония стала пунктом назначения 28,8% однодневных зарубежных поездок, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Это, вероятно, связано с тем, что Литва целенаправленно предлагает различные мероприятия как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 миллион 900 тысяч многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 миллионов 600 тысяч однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году, с запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережья около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного-северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно

упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лето Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин.
Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земесардзе, а затем получил должность командира национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону о гражданской обороне и управлении катастрофами, которые предусматривают введение механизма компенсации ущерба, причиненного инцидентами в результате военных действий. Поправками установлено, что техногенные катастрофы впредь будут охватывать и инциденты, вызванные военными действиями, в том числе случаи, когда ущерб нанесен иностранной военной техникой или ее действиями. В законе также уточнена компенсация учреждений. Министерство обороны будет координировать управление катастрофами и в случаях с военными инцидентами. Временно расширена роль Министерства земледелия в управлении катастрофами, в том числе в случаях, когда под угрозой находится жизнь и здоровье животных, а также безопасность продуктов питания и кормов для животных. Поправки предусматривают уполномочить Кабинет министров определять порядок, сроки и размер, в которых компенсируется прямой ущерб, причиненный инцидентами в результате военных действий. Компенсации смогут получать юридические и физические лица за повреждения, объекты инфраструктуры, имущества, посевы, насаждения, лесонасаждения и животных. Необходимость поправок обоснованной геополитической ситуации и недавними случаями, когда в Латвии было несколько инцидентов с дронами. По мнению законодателя, новое регулирование укрепит правовую уверенность жителей, будет способствовать доверию к государственной системе обороны и обеспечит справедливую оперативную компенсацию за причиненный вред. В Министерстве юстиции сообщили, что следующим шагом будет разработка правил Кабинета министров, в которых будут определены порядок и размер предоставления компенсаций. Минюст сообщил, что планируется направить правила на рассмотрение на выездном заседании правительства в Латгале 27 июня, где одним из центральных вопросов будет безопасность региона и готовность государства реагировать на внешние угрозы. Инциденты с военными беспилотниками на территории Латвии – это явный сигнал, что государство должно быть готово не только предотвращать угрозы, но и быстро и скоординированно помогать людям, если ущерб все же нанесен. Эти события показали, что по ряду вопросов нормативное регулирование до сих пор не было достаточно ясным. Наша обязанность учиться на каждом таком инциденте, своевременно устранять выявленные недостатки и укреплять готовность Латвии реагировать в подобных ситуациях в будущем, заявил министр юстиции Эдвардс Смилтенс. В Риге в этом году впервые внедрят динамичный алгоритм зачисления в 10 классы, с помощью которого будет ускорен процесс распределения мест в 10 классах. Теперь при регистрации школьники должны самостоятельно определить, какие школы и образовательные программы являются для них наиболее предпочтительными. После подачи заявления изменить очередность уже не получится. Если ученик подтвердит место в одной из выбранных школ, система автоматически удалит его из списков ожидания по менее приоритетным вариантам. Освободившееся место сразу предложат следующему кандидату. В Рижской думе пояснили, что это позволит избежать проблем, возникших в прошлые годы, когда незакрытые резервные места замедляли движение очередей. При этом ученик сохранит возможность получить приглашение в школу, которая находится выше в его списке приоритетов, если там позже освобождается место. В этом году 9 классы в Риге оканчивают почти 7 тысяч учеников, хотя ранее звучали опасения по поводу нехватки мест в старших классах. Самоуправление подчеркивает, что ситуация не столь критична. Часть выпускников продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях или выбирает школы в других регионах Латвии, поэтому спрос на места в рижских средних школах оказывается ниже общего числа девятиклассников. Власти также вновь подтвердили, что ученики не будут получать преимущества при поступлении в 10 класс той школы, в которой они учились до 9 класса. Единственным критерием отбора останется успеваемость. Этот подход обсуждался с Министерством образования и науки и Бюро омбудсмена, где пришли к выводу, что предоставление льгот отдельным категориям учащихся было бы необоснованным. В новом учебном году 10 классы планируется открыть в 54 рижских средних школах, включая 6 госгимназий. Всего будет сформировано 162 класса, в которых смогут обучаться до 4500 учеников. Прием заявлений начнется 27 июня и продлится 5 календарных дней. Самоуправление подчеркивает, что время подачи документов не влияет на шансы поступления. Все кандидаты будут рассматриваться на равных условиях. условиях. Подать заявление рекомендуется в электронном виде через портал latvia.gov.lv. Для тех, кто не сможет воспользоваться электронной системой, будет предусмотрена возможность обратиться в Центр обслуживания клиентов в Риге. В одном заявлении можно будет указать несколько школ и образовательных программ, расположив их в порядке приоритета. Процесс зачисления планируется начать 2 июля. Система автоматически получит результаты централизованных экзаменов и другие необходимые данные, поэтому родителям больше не придется вводить их вручную. Через портал можно будет отслеживать место ребенка в очереди и видеть, сколько учеников готово принять каждая школа. После получения приглашения решение необходимо будет принять в течение 72 часов. Рига станет первым самоуправлением страны, которое проведет прием в 10 классы по новой электронной системе. Внедрить единый порядок подачи заявления по всей Латвии планируется с 2028 года. Кроме того, в этом году будет опробован электронный реестр образовательных документов. В рамках пилотного проекта около 500 выпускников 9-12 классов по всей стране получат цифровые свидетельства и аттестаты, подписанные защищенной электронной подписью. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об иммиграции, которые предусматривают запрет на получение гражданами России и Белоруссии временного вида на жительство через инвестиционную программу в управляющих альтернативными инвестиционными фондами. Как пояснил на заседании глава парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Раймондс Бергманис, поправки необходимы срочно, так как при принятии закона об иммиграции ранее была допущена ошибка, и этот момент был упущен. Поправки разработаны с учетом текущей политической обстановки и связанных с ней рисков безопасности, чтобы не допустить выдачи видов на жительство через упомянутый инвестиционный механизм. Поправки вступят в силу одновременно с изменениями в законе об иммиграции, принятыми 11 июня 2026 года. Также в четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают публикацию данных о зарегистрированных в Латвии предприятиях, ведущих торговлю с Россией и Белоруссией. Принятыми поправками парламентарии дополнили закон новой статьей 24, устанавливающей особое регулирование для передачи и публикации информации, чтобы способствовать открытости в отношении сотрудничества латвийских предприятий с упомянутыми странами. Согласно поправкам, служба государственных доходов будет обязана подготавливать и передавать Центральному статистическому управлению данные о зарегистрированных в Латвии коммерческих обществах, которые экспортируют или импортируют товары в Россию и Беларусь. В свою очередь, ЦСУ будет публиковать эти данные на своем сайте раз в квартал. Одновременно в законе установлены исключения, предусматривающие, что на такую передачу и публикацию информации не будут распространяться ограничения конфиденциальности, установленные законом о налогах и пошлинах. Сейм в четверг во втором чтении поддержал разработанные Национальным объединением поправки к закону об обороте оружия, которые предусматривают запрет на выдачу разрешений на оружие гражданам Латвии, которые одновременно являются гражданами России или Беларуси, а также создают правовую основу для аннулирования уже выданных разрешений. Департамент полиции погранохраны Эстонии направил на латвийско-белорусскую границу подразделение «Эстпол-11» из 12 человек, чтобы помочь латвийским пограничникам предотвращать попытки нелегальных мигрантов пересечь границу. Подразделение «Эстпол-11» будет размещено в местах с наибольшим миграционным давлением, сообщил Департамент полиции погранохраны Эстонии. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось 4184 евро. первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня.
2: Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу 4 популярных сервисов – Цену Депо, Киви.ком, ИО, Лета Партика ЛВ и Висы Буклеты ЛВ. Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя, поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру Национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира Национальных вооруженных сил Латвии. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В пятницу на внеочередном заседании Рижской думы было принято решение освободить от должности директора Рижского цифрового агентства Арниса Гулбиса. Гулбис написал заявление об уходе и был уволен по соглашению сторон. Как заявили на заседании думы депутаты от суверенной власти объединения Млада-Латыши, такое увольнение недопустимо, поскольку Гулбис должен понести наказание, а не просто уйти с работы. Гулбис уходит из думы не потому, что ему здесь что-то не понравилось, а потому, что его уличили в нарушении, подчеркнули депутаты. По поводу возможных нарушений Гулбиса суверенная власть Млада-Латыши обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В сообщении упоминалось не только зарядка личного автомобиля на рабочей зарядной станции, но и присуждение себе денежных премий, выплата доплат, прием на работу сотрудников, вклад которых непонятен. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало проверку по отдельным фактам. Как сообщалось в самоуправлении, в отношении директора Рижского цифрового агентства было возбуждено дисциплинарное дело за использование муниципального электричества для зарядки личного автомобиля. Дисциплинарное дело будет прекращено, поскольку с Гулбисом прекращены трудовые отношения. Сам Гулбис сообщил агентству «Лето», что признал факт зарядки личного электромобиля и уплатил штраф в размере 170 евро. Он сообщил, что написал заявление об уходе, так как не желает продолжать работу в такой среде. С 19 июня жители Латвии могут покупать рецептурные лекарства по электронным рецептам на Кипре, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зане Горшкова. Кроме того, кипрские медики при оказании помощи гражданам Латвии по необходимости смогут получить доступ к основным данным пациентов, содержащимся в электронной государственной системе. Речь идет о некоторых диагнозах и информации о хирургических вмешательствах, проведенных за последние 6 месяцев. Обмен электронными рецептами и базовыми медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях. Это означает, что и жители Кипра во время пребывания в Латвии смогут пользоваться аналогичными услугами. В настоящее время Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с 10 странами Евросоюза – Кипром, Чехией, Эстонией, Францией, Хорватией, Мальтой, Нидерландами, Португалией, Финляндией, Испанией. С 4 марта 2024 года лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобретать в странах ЕС, с которыми действует система трансграничного обмена данными. Такая возможность особенно актуальна во время командировок и туристических поездок. С сегодняшнего дня и до 25 июня государственная полиция будет усиленно контролировать дорожное движение по всей Латвии, уделяя особое внимание водителям транспортных средств, которые могут сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием других одурманивающих веществ. Государственная полиция подчеркивает, что садиться за руль следует только в трезвом состоянии. Если во время торжеств планируется употреблять алкоголь, о безопасном возвращении домой следует позаботиться заранее. Сегодня на Домской площади в Риге открыт традиционный травяной базарчик. В течение всего дня на площади можно приобрести травы для Янова дня, изделия ремесленников и дары лета, а также посмотреть программу на сцене. В 18 часов в саду культурного центра «Малая гильдия» состоится мероприятие «Пой, сестричка» Яновой песни с изготовлением сыра, ритуалами солнцестояния, обучением песням Лиго. В культурном центре «Иманта» в 19 часов состоится празднование летнего солнцестояния с выступлением танцевальных коллективов «Пардаугавы», праздничным костром, плетением венков и концертом вокального ансамбля «Фортуна». В четверг в перинатальном центре клинической университетской больницы имени Страденьша на свет появилась третья в этом году в Латвии тройня – три мальчика. В семье Рижан 18 июня в 9 часов 18 минут родились три сына. Первый мальчик родился с весом 1610 граммов, второй – 1390, третий – 1830 граммов. Мама и новорожденные чувствуют себя хорошо и получают необходимую медицинскую помощь. Больница Страденьша поздравляет семью с большим пополнением и желает малышам крепкого здоровья. Это уже

0: целенаправленно предлагает различные мероприятия, как в крупнейших городах, так и в регионах страны. В свою очередь, в Эстонию жители Латвии чаще ездят в спа-отели. Посещение Саарема и других эстонских островов очень популярно среди латышей. Для многодневных поездок популярны Польша 8,2%, Италия 5,2%, Германия 5,1%, Испания 4,9%. В целом, в прошлом году было совершено 487 600 однодневных зарубежных поездок, что на 0,8% больше, чем в 2024 году, и 1 900 000 многодневных зарубежных поездок, что на 5,8% больше, сообщает Центральное статистическое управление. В прошлом году латвийцы совершили 10 600 000 однодневных и многодневных поездок по стране. По сравнению с 2024 годом это немного, на 1% меньше. На долгих выходных Лиго и Янова дня в Латвии будет преимущественно солнечная и теплая погода. Лишь в воскресенье и в Янов день ожидаются дождевые и грозовые облака, свидетельствуют текущие прогнозы. Суббота по всей стране будет солнечной. Будет дуть слабый ветер, температура воздуха днем от 24 до 28 градусов тепла, местами на побережье воздух будет на градус прохладнее. В ночь на воскресенье, самое короткое в году. С запада страны увеличится количество облаков, местами возможен кратковременный дождь и гроза. При слабом южном юго-западном ветре температура воздуха не опустится ниже плюс 15, плюс 19 градусов. Лишь местами в восточных краях воздух остынет до плюс 13. В воскресенье, в самый длинный день в году, местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В течение дня местами ожидаются сильные ливни. Локально возможен град и сильные порывы ветра. Максимальная температура воздуха плюс 23, плюс 28, на части побережье около плюс 20. В понедельник вернется сухая солнечная погода, ветер будет слабым западного-северного направлений. На восходе солнца температура опустится до плюс 9, плюс 15, днем достигнет плюс 20, плюс 25 градусов. Согласно последним прогнозам, во вторник в день Лиго погода будет преимущественно сухой и солнечной. При слабом северном ветре температура воздуха ожидается примерно на 2 градуса ниже, чем в понедельник. Янова ночь по всей Латвии может пройти без осадков, будет дуть слабый ветер, воздух остынет до плюс 8, плюс 14. В Янов день вероятность дождя возрастет. Возможны также грозовые ливни. Температура не ожидается выше плюс 18, плюс 23 градусов. В конце июня прогнозируется умеренная температура. В некоторые дни будет идти дождь. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. Генпрокуратура завершила проверку по поводу возможного незаконного расходования средств госбюджета на оплату посещения вип-залов аэропорта Амстердама бывшим премьер-министром Эвикой Силиней и бывшим руководителем бюро премьер-министра Иевой Зибергой. Как сообщили в прокуратуре, в ходе проверки не было выявлено незаконного использования бюджетных средств в связи с оплатой услуг повышенного сервиса, которыми пользовались высшие должностные лица государства во время служебных командировок. Оценив действующее в стране нормативное регулирование, в частности требования безопасности и дипломатического протокола, и установив, что была проведена оценка целесообразности использования таких услуг, прокуратура пришла к выводу, что расходы на услуги вип-залов аэропорта могут покрываться за счет государства. Как уже сообщалось, пребывание тогдашнего премьер-министра Эвики Силини и ее советника Иевы Зиберги в вип-зале аэропорта Амстердама в марте 2024 года обошлось в 4184 евро. Первоначально счет оплатило посольство Латвии в Нидерландах, поскольку поставщик услуг не мог выставить счет нерезиденту. Счет подписала посол Латвии в Нидерландах Солвита Аболтыня. Центр защиты прав потребителей призывает жителей активнее пользоваться инструментами сравнения цен на продукты. В ведомстве подчеркивают, такие сервисы серьезно упрощают планирование бюджета, что критически важно в условиях продуктовой инфляции. Эксперты проанализировали доступные онлайн-площадки и подтвердили, что они помогают быстрее находить выгодные предложения в разных торговых сетях и реально экономить. Развитие подобных платформ стало частью меморандума о торговле продуктами питания, подписанного 27 мая 2025 года. Этот документ призван сделать базовые продукты доступнее, поддержать местных производителей и наладить диалог между фермерами и торговыми сетями. За соблюдением условий меморандума следит именно Центр защиты прав потребителей. В рамках мониторинга специалисты ведомства изучили работу четырех популярных сервисов: Цену Депо, Киви Скан, Vatican.io, Leta Particle.lv и Visi Booklet.lv.

Отмечено, что большинство сервисов позволяют настраивать фильтры. Можно сортировать товары по стоимости за килограмм или литр, выбирать продукты конкретной страны или производителя, а также отслеживать так называемую корзину товаров низких цен. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают сохранение пониженной ставки акцизного налога на дизельное топливо до конца текущего года. До сих пор пониженную ставку акциза планировалось применять только до 30 июня, однако партии правящей коалиции договорились продлить эту меру поддержки. Согласно закону, вступившему в силу 1 апреля этого года, акцизный налог на дизельное топливо был временно снижен с 467 до 396 евро за 1000 литров, чтобы уменьшить влияние роста цен на топливо на экономику и население. Для дизельного топлива, используемого в сельском хозяйстве, ставка установлена на уровне 21 евро за 1000 литров. В Риге Лигу и Янов день отметят в парках Гризинкалнс, Дзегушкалнс и в Зеленом театре Межапарка, сообщили в столичном самоуправлении. Праздничные мероприятия начнутся в 20.00 23 июня и продлятся до 4.30 следующего дня. Вход на все мероприятия будет бесплатным. В местах проведения мероприятий можно будет приобрести традиционные праздничные блюда и напитки. Более подробная информация о мероприятиях Янова дня в Риге доступна на сайте kultura.riga.lv, а также в аккаунтах Рижской думы в социальных сетях. Сейм в четверг в окончательном чтении принял поправки к уголовному закону, которые предусматривают усиление уголовной ответственности за преступные деяния, совершенные с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве. Поправки были разработаны по инициативе Министерства внутренних дел с учетом тенденций, выявленных в практике правоохранительных органов. Все чаще преступные деяния, включая контрабанду, совершаются с использованием беспилотных воздушных судов, аэростатов или других подобных устройств. Поправки дополняют уголовный закон, устанавливая, что совершение преступного деяния с использованием устройств, перемещающихся в воздушном пространстве, является отягчающим обстоятельством. В пояснении указано, что использование таких устройств существенно повышает опасность преступных деяний, поскольку может угрожать безопасности воздушного движения, общественному порядку, позволяет обходить механизмы государственного пограничного контроля, а также затрудняет раскрытие преступлений. 32% водителей признают, что садятся за руль после употребления алкоголя, свидетельствуют данные последнего исследования «Индекс ответственного вождения Карлсберг». Год назад об этом заявлял 31% опрошенных. Хотя общий показатель за год почти не изменился, немного выросла доля наиболее рискованного поведения. Число респондентов, признавших, что управляли автомобилем с содержанием алкоголя выше допустимых 0,5 промилле, увеличилось с 5 до 6%. Алкоголь влияет на скорость реакции, внимание и способность предугадывать действия других участников движения даже тогда, когда водитель сам еще не чувствует явного опьянения. Опасно уже само решение сесть за руль после употребления алкоголя. Поэтому самый безопасный вариант – заранее отказаться от поездки, а не пытаться потом подсчитывать, превышен ли допустимый предел, отметил руководитель школы безопасного вождения Янис Ванкс. Согласно исследованию, между мужчинами и женщинами наблюдаются заметные различия. Так, за руль после употребления алкоголя садятся 42% мужчин и 19% женщин. А об управлении автомобилем с содержанием алкоголя в крови выше 0,5 промилле сообщили 10% мужчин и лишь 2% женщин. Сейм в четверг в третьем чтении принял подготовленные фракцией прогрессивных поправки к закону о защите детей, которые предусматривают запрет для взрослых, находящихся в положении власти, вступать в интимные отношения с молодыми людьми в возрасте от 16 до 18 лет. Как указали прогрессивные, считается, что после достижения 16-летнего возраста молодой человек достиг половой зрелости и может добровольно вступать в сексуальные отношения, несмотря на то, что молодые люди в возрасте от 16 до 18 лет все еще сильно зависят от взрослых. В партии указывают на немалое количество случаев, когда молодые люди этой возрастной группы вовлекались в сексуальные действия со стороны совершеннолетних, в том числе тренеров, учителей, руководителей лагерей и других подобных лиц. Прогрессивные отмечают, что поправки к закону о защите прав детей устраняют так называемый риск вовлечения, предусматривая запрет для взрослого, который в силу должностных или профессиональных обязанностей находится в положении власти по
отношению к несовершеннолетнему, вступать в интимные отношения или совершать сексуальные действия с молодым человеком в возрасте от 16 до 18 лет. Президент Латвии Эдгар Ринкевич подписал указ о присвоении командиру национальных вооруженных сил Латвии Каспару Пуденсу звания генерал-лейтенанта. До этого он служил в звании генерал-майора. Каспарс Пуденс служит в НВС с 1994 года. С февраля 2023 по январь 2025 года исполнял обязанности командира Земасардзе, а затем получил должность командира национальных вооруженных сил Латвии. Теперь жители Латвии, находясь на Кипре, смогут погашать выписанные в Латвии электронные рецепты, сообщила представитель Латвийского центра цифрового здравоохранения Зана Горшкова. Она добавила, что обмен электронными рецептами и основными медицинскими данными будет осуществляться в обоих направлениях, поэтому жители Кипра, посещая Латвию, также смогут пользоваться аналогичными возможностями. На данный момент Латвия обеспечивает трансграничный обмен основными медицинскими данными с несколькими государствами Евросоюза – Эстонией, Финляндией, Чехией, Хорватией, Францией, Нидерландами, Испанией, Португалией, Мальтой и Кипром. За первые 5 месяцев этого года за границей было использовано 1074 электронных рецепта, выписанных в Латвии. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

Над янтарным берегом 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 25 июня, четверг. Слушайте, вот начинаем рабочую неделю, несколько укороченную. Ну и лето уже, слушайте, перевалило за середину. Дни теперь незаметно начнут убывать. Но это все-таки не повод грустить. Откроем исторический календарь. Сегодня в нем, как всегда, есть что рассказать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем со дня, когда наука сделала заявление, изменившее все. 25 июня 1783 года французский химик Антуан Лоран Лавуазье выступил на заседании Парижской академии наук и сообщил: «Вода – это не стихия, не первый элемент, каким ее считали со времен Аристотеля. Вода – это соединение водорода и кислорода». Два года спустя он ее синтезировал прямо в лаборатории из двух газов. 2000 лет философы спорили о природе воды, а Лавуазье просто ее сделал. 1957 – дата, которая выглядит серьезно только в контексте. Запатентована игрушка под названием «Летающая тарелка», она же «Фрисби». Пластиковый диск, который так удобно бросать и ловить. Придумали его, по легенде, студенты американских университетов, которые кидали друг другу жестяные формы для пирогов фирмы «Фрисби Пай Компани». Компания выпекала пироги, студенты играли с посудой, а в итоге получилась одна из самых продаваемых игрушек в истории. 25 июня 1967 года. В этот день телевидение впервые стало по-настоящему всемирным. Программа «Наш мир» вышла в прямой эфир одновременно в 24 странах на 5 континентах. 400 миллионов зрителей – это рекорд для того времени. И именно для этого эфира The Beatles написали и впервые исполнили песню «All You Need Is Love». 3 минуты, простейшая мелодия, слова, которые можно понять без перевода. Лучшего дебюта для первой глобальной телепередачи трудно было представить. 1971. В Великобритании министр образования Маргарет Тэтчер объявила, что детям в начальных школах больше не будут бесплатно давать молоко. Реакция была такой бурной, что Тэтчер получила прозвище «Milk Snatcher» – «Похитительница молока», и носила его очень долго, даже после того, как уже стала премьер-министром. 25 июня 1994 года на чемпионате мира в США 33-летний Диего Марадона вышел на поле в последний раз в составе сборной Аргентины. Матч с Грецией, 2 гола, исступленный крик прямо в камеру после забитого мяча, кадр, облетевший весь мир. Через несколько дней будет допинг-тест, дисквалификация, ну и практически конец карьеры. Последний выход великого игрока оказался его и последним скандалом. Кто родился в этот день? В 1852 в Каталонии появился на свет Антонио Гауди. Архитектор, который создавал здания так, будто бы строил не из камня и бетона, а лепил из живой природы. Саграда Фамилия, Парк Гюэль, Касо Батльо. Барселона без Гауди была бы просто красивым городом. А с Гауди она единственная в своем роде. 1903 родился Джордж Оруэлл. Настоящее имя его Эрик Артур Блэр. Но псевдоним давно стал важнее паспорта. «Скотный двор» и 1984 – два романа, написанные больше 70 лет назад, и до сих пор читаются как актуальные. Слова из его книг вошли в язык. «Большой брат», «Двоемыслие», «Новояз». Оруэлл умер от туберкулеза в 46 лет и оставил после себя литературу, от которой до сих пор неудобно. 1924 родился Сидни Люмет. Режиссер, который снимал не для развлечений. 12 разгневанных мужчин» – фильм, действие которого почти целиком происходит в одной комнате, где 12 присяжных решают судьбу человека. «Собачий полдень», «Телесеть», «Убийство в Восточном экспрессе». Каждый раз камера там, где что-то по-настоящему происходит. Номинировался на «Оскар» 4 раза и ни разу не получил. 1945 родилась Карли Саймон, американская певица и автор песен, голос которой узнаешь с первой ноты. И в 1963 родился Джордж Майкл, участник группы Wham и, конечно же, блестящий сольный певец. Впереди музыка, оставайтесь с нами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно «Скотинка».
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Бильжус сервис».
2: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brīļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают о напряженной борьбе за золотую бутсу на чемпионате мира по футболу 26 года, где главными претендентами выступают Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Обычно футбольные рекорды, ну, они кажутся такими непреодолимыми крепостями, правда? Но вот я читала свежие материалы BBC Sport о чемпионате мира 2026 года, и возникает ощущение какой-то настоящей космической гонки.
3: Да, это очень, ну, очень точное сравнение.
2: Вот, и наша цель сегодня провести глубокий разбор этой совершенно беспрецедентной битвы за золотую бутсу. Мы попытаемся понять, почему именно сейчас исторические рекорды результативности так массово рушатся. Ведь каждый забитый мяч одного суперзвездного форварда, он как бы мгновенно провоцирует ответный запуск ракеты от конкурента.
3: И в этой гонке самое поразительное – это плотность. Давайте просто посмотрим на голые цифры. Впервые с 1954 года сразу три игрока, три, представляешь, забили четыре и больше мячей всего за два первых матча турнира.
2: Это просто с ума сойти.
3: Да, да. Вот 38-летний Лионель Месси оформляет

0: Я бы сказал, первое, что бросается в глаза, это измененная архитектура турнира.
1: Ты имеешь в виду формат из 48 команд?
0: Именно. Расширение сетки привело к тому, что на поле выходит больше сборных с низким рейтингом. Дополнительный раунд, больше матчей. На практике это значит, что их менее опытные защитники элементарно проседают физически в последние 20 минут матча.
1: Теряют позицию, да?
0: Абсолютно. Они устают. И элитные нападающие безжалостно наказывают их за вот это появившееся свободное пространство. Плюс бывший защитник Франции Гаэль Клиши отмечает новый... Он назвал это фактором бесстрашия.
1: О, это когда молодежь больше не признает иерархии ветеранов.
0: Да, они требуют уважения исключительно за текущие результаты. Они выходят забирать свое прямо сейчас.
2: Продолжим нашу футбольную тему буквально через несколько минут.
3: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия». 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающая до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Сансу и пой» вместе с тысячами зрителей, под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Возвращаемся в студию «Радио Мелодия» с футбольной темой. Кто же более всех достоин золотой бутсы на чемпионате мира по футболу 2026 года? С этим вопросом разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Теория со слабыми соперниками и тепличными условиями, она же дает серьезную трещину, если мы смотрим на Холланда. Тренер норвежцев Столе Сальбакен резонно замечает одну вещь.
5: Про разницу в командах?
4: Да. Месси и Мбаппе играют за мощнейшие машины Аргентину и Францию, где мячем, ну, буквально доставляют на блюдечке. А Холланд забивает на таком же феноменальном уровне за довольно скромную Норвегию. Разве его достижения не в разы сложнее чисто технически?
5: В этом-то и кроется главное различие, которое аналитики, вот Али Маккойст в частности, выделяют при разборе их стилей. По уровню чистого природного таланта Месси, ну, ему просто нет равных. Он контролирует темп игры из глубины.
4: А Мбаппе идет сразу за ним, используя свою взрывную скорость.
5: Верно. А вот Холланд – это идеальный механизм по реализации моментов. Ему не нужна сложная комбинационная игра всей команды. В искусстве чистого завершения атак он безоговорочно лучший.
4: Получается, он может существовать вне процесса построения атаки и забивать одним касанием. Это, кстати, сильно контрастирует с Харри Кейном. Кейн ведь уже сравнялся с рекордом Гарри Линекера по голам за Англию.
5: Да, и представь, что будет во вторник в их матче против Ганы.
4: Вот именно. Его ведь называют куда более разносторонним игроком, чем норвежец.
5: Совершенно верно. И понимание этих стилистических тонкостей, оно дает возможность смотреть футбол не просто как спортивную игру. Это битва совершенно разных философий достижения результата.
4: Творец против спринтера, против идеального хищника-завершителя и универсального бойца. И этот идеальный шторм, гениальность игроков, расширенный формат и бешеная конкуренция, он ведь ставит под реальную угрозу, казавшийся вечным рекорд Юста Фонтена.
5: Да. 1958 год, 13 голов за один турнир.
4: И в связи с этим, знаешь, хочется оставить такую провокационную мысль под конец. Если рекорды начинают падать так стремительно, чисто из-за изменения формата соревнований и новой психологии спортсменов, не вступаем ли мы в эпоху, когда историческая статистика просто теряет свой первоначальный смысл? Ну, уступая место совершенно новым стандартам человеческих возможностей.
5: Это действительно отличный вопрос для размышления.
3: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня у нас четверг, 25 июня. Знаете, обычно по четвергам я начинаю говорить, что ну вот, до выходных остается совсем немного. А сегодня, как это ни парадоксально, мы только начинаем рабочую неделю. Коротенькую, трехдневную, но зато с рабочей субботой. И сегодня звезды предлагают не зацикливаться на том, что идет не по плану. День благоприятен для общения, небольших экспериментов, приятных неожиданностей. Но иногда лучший результат приходит именно в тот момент, когда вы перестаете его настойчиво искать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня удача может прийти через общение. Один разговор способен натолкнуть вас на полезную мысль. Чаще задавайте сегодня вопросы, ответы окажутся интереснее ожидаемого. Тельцы. Четверг благоприятен для практичных решений и небольших приобретений. Есть шанс выгодно решить вопрос, который давно откладывался. Совет: уделите внимание мелочам, именно сегодня они принесут пользу. Близнецы. День обещает много событий и новостей, среди них окажется информация, которая вам пригодится уже очень скоро. Не игнорируйте случайные разговоры и неожиданные сообщения. Раки. Сегодня полезно выйти за рамки привычного сценария. Даже небольшая перемена принесет вам свежие впечатления. Совет: попробуйте что-то новое, даже если сначала сомневаетесь. Львы. Люди будут сегодня внимательнее прислушиваться к вашим словам. Хороший день для инициатив и обсуждения важных вопросов. Используйте свое влияние для добрых и полезных дел. Девы. Некоторые события помогут взглянуть на ситуацию под новым углом. Решение окажется ближе, чем вы думали. Совет: не требуйте от себя идеального результата с первой попытки. Весы. Четверг может принести приятную встречу или неожиданную поддержку. День располагает к хорошему настроению. Чаще соглашайтесь на приглашения и новые знакомства. Скорпионы. Сегодня полезно доверять фактам, а не первым эмоциям. Ближе к вечеру картина станет гораздо яснее. Совет: не спешите делать окончательные выводы. Стрельцы. День благоприятен для планов, идей, связанных с будущим. Сейчас вы способны увидеть перспективу там, где другие замечают только детали. Запишите мысль, которая вдохновит вас сегодня. Козероги. Сегодня хороший момент немного снизить темп и оценить уже достигнутые результаты. Не забывайте похвалить себя за проделанную работу. Водолеи. Четверг способен подарить интересное знакомство или неожиданную идею. День любит тех, кто открыт всему новому. Выйдите из привычного маршрута хотя бы в одной мелочи. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня день для вдохновения, творчества, приятного общения. Все важное будет происходить спокойно и без лишней суеты. И вот вам совет: найдите время для того, что приносит вам искреннюю радость. Вот такой сегодня у нас четверг, легкий, дружелюбный, полный небольших таких возможностей. И день, конечно, напоминает, что удача чаще улыбается тем, кто замечает хорошее. И не только в больших событиях, но и даже в самых обычных мелочах. Всем хорошего дня и музыки мирового класса!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Улицы мира. На радио «Мелодия».
2: Латинский квартал. Расположенный на левом берегу Сены, на склонах горы Сен-Женевьев, Латинский квартал со времен Средневековья является университетским центром Парижа, или, как еще его называют, мозгом города. Имя свое, раскинувшееся вокруг Сорбонны квартал, получил от латинского языка, на котором раньше преподавали в этом старейшем университете Европы, а также общались между собой профессора и студенты. До сих пор здесь царит атмосфера прошлого. И не только благодаря старинным узеньким улочкам, в которых не всегда могут разойтись даже два человека, но и большому количеству исторических памятников. Это и музей Средневековья, включающий в себя древнейшие сооружения Парижа, римские термы и построенный в 15 веке особняк Клюни, и церковь Сент-Этьен-Дюмон, в которой по преданию покоится покровительница Парижа, святая Женевьева, и пантеон, усыпальница Вольтера, Виктора Гюго, Жана-Жака Руссо и многих других великих французов. Под куполом Пантеона находится одна из главных смотровых площадок города, откуда открывается вид далеко за пределы Латинского квартала. Недвижимость в этом районе в течение многих веков приобретали и снимали не только студенты, профессора и представители парижской богемы, но и видные политические деятели. Например, в конце 18 века здесь жил сам Наполеон, еженедельно оплачивая заоблачную по тем временам ренту в 3 франка. Сейчас цены на жилье в Латинском квартале, превратившемся в один из туристических центров Парижа, стали неподъемными для большинства студентов. Но учащиеся Сорбонны и других вузов часто появляются здесь, чтобы вкусно перекусить или попросту пообщаться в одной из многочисленных недорогих забегаловок, а также поискать какое-нибудь редкое чтиво в местных книжных лавках.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка «Люминор», в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у нас в эфире, пожалуй, самая необычная футбольная новость чемпионата мира.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Знаете, пока одни команды анализируют тактику соперников, изучают статистику, просматривают видеозаписи матчей, в Гане решили использовать куда более древние методы воздействия на результат. Местный шаман по имени Нана Кваку Бонса объявил, что снял проклятие с капитана сборной Англии Гарри Кейна. Да-да, вы все правильно услышали. Сначала наложил проклятие, а потом снял. История началась после первого матча англичан на чемпионате мира. Сборная Англии уверенно обыграла Хорватию со счетом 4-2, а Гарри Кейн оформил дубль и выглядел очень убедительно. И вот в этот момент, как утверждает сам шаман, он обеспокоился перспективами предстоящей встречи Англии с Ганой и решил прибегнуть к сверхъестественным мерам. Колдун объявил, что наложил на Кейна проклятие. Что произошло дальше, каждый может трактовать по-своему. Но знаете, в матче Англии и Ганы голов действительно не было. Игра завершилась нулевой ничьей. После этого шаман решил проявить великодушие и сообщил в социальных сетях, что освобождает английского нападающего от своего магического воздействия. Более того, он обратился к футболисту с неожиданно теплым посланием, назвав его братом и пожелав успехов в следующем матче. Надо признать, очень необычная эволюция отношений. Сначала проклятие, потом признание в дружеских чувствах. Впрочем, это не первый подобный случай в карьере ганского шамана. Ранее он заявлял, что пытался воздействовать на Криштиану Роналду перед чемпионатом мира 2014 года. Но, знаете, тогда магия, если она и была, явно не сработала. Португалия победила Гану со счетом 2-1, а победный мяч забил именно Роналду. Ну, вообще, футбол всегда окружен суевериями. Одни игроки выходят на поле только с определенной ноги. Другие всегда надевают счастливые бутсы. Третьи не меняют прическу во время турнира. Но шаман, официально снимающий проклятие с лучшего бомбардира соперника, это все-таки особый уровень подготовки к матчу. Хотя, если Гарри Кейн забьет в следующей игре, мы уже знаем, кому часть болельщиков припишет эту заслугу. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего дня. Пусть на ваш успех влияют труд, талант и удача, а не необходимость договариваться с шаманами. Впереди музыка мирового класса и, конечно, еще очень много хороших интересных новостей.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Сегодня тот редкий случай, когда трудовая неделя начинается в четверг, 25 июня, ну а завершится в субботу. Уже сейчас понятно, что в эти три дня далеко не все окажутся на рабочих местах. Вот в личном разговоре со своим хорошим приятелем выяснил, в своем офисе на этой неделе он с большой долей вероятности так и не окажется. И, скорее всего, он будет не одинок, либо продлит лиговский отпуск, либо будет работать дома. Но все это к тому, что на этой неделе мы не ждем в часы пик какого-то запредельного трафика, все по-летнему, и главное здесь не расслабляться. Полные итоги того, как прошли праздничные выходные дни с точки зрения госполиции, будут подведены немного позже, а пока скажем, что за 4 дня с 20 по 23 в Латвии был задержан 61 пьяный водитель, причем многие в сильной степени опьянения, им грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Мы же вернемся к текущей дорожной ситуации, она близка к идеальной. В черте города небольшой затор на несколько минут на Густава Земгала-Гатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали, на Карля Ульманя перед Веньбасгатва в направлении Островного моста и немного затруднено движение в районе перекрестка Круспилс и Гранита. В общем, обстановка на дорогах благоприятна и соответствует показателю монитора от 1 до 2 баллов. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого четверга и безопасного движения.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Дизель-шоу едет в Юрмалу в рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере». Легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
5: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
4: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
6: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
4: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот есть события, которые уже давно перестали быть просто конкурсами. Они превратились в масштабные международные шоу, которые смотрят миллионы людей по всему миру, которые способны привлечь к стране не меньше внимания, чем крупный спортивный турнир или мировой фестиваль. Именно к таким событиям относится конкурс «Мисс Мира», история которого насчитывает уже 3/4 века. В следующем году один из самых известных конкурсов красоты планеты впервые примет Вьетнам. Для страны это не просто красивое мероприятие, а возможность показать себя огромной международной аудитории. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Международный конкурс красоты «Мисс Мира»

0: связи с тем, чтобы произвести максимально положительное и благоприятное впечатление о стране на международное сообщество. Впервые конкурс «Мисс Мира» состоялся в 1951 году. В 2026 году отмечается 75-летие с момента его учреждения и пройдет его 73-й выпуск. Вьетнам уже имеет опыт организации и проведения международных конкурсов подобного уровня. В 2008 году в Нячанге прошел конкурс красоты «Мисс Вселенная», после чего этот регион стремительно приобрел известность в качестве морского курорта и места для организации зрелищных мероприятий международного уровня. В последние годы в провинции Ханьхуа идет масштабное строительство и развитие объектов гостинично-курортной инфраструктуры. А несколько лет назад залив Нячанг Южно-Китайского моря, в котором и расположен одноименный курорт, был назван одним из самых красивых естественных морских заливов мира.
1: Вообще, подобные события уже давно стали чем-то большим, чем соревнования за корону и титул. Сегодня страны борются за право принимать международные конкурсы примерно так же, как за проведение чемпионатов мира, крупных выставок или музыкальных фестивалей. Потому что вместе с участницами приезжают туристы, журналисты, телевизионные группы, огромное внимание мировой аудитории. Интересно, что Вьетнам в последние годы все активнее заявляет о себе как о туристическом направлении мирового уровня. И проведение такого конкурса выглядит вполне логичным продолжением этой стратегии. Ну а еще эта новость напоминает, как сильно может измениться судьба города благодаря крупному международному событию. Иногда несколько дней мирового внимания приносит эффект, который ощущается годами. Так что для вьетнамского Нячанга это будет не просто неделя красивых платьев и ярких огней. Это шанс еще раз заявить о себе на весь мир. Оставайтесь на волне Радио Мелодия, впереди еще много историй о культуре, путешествиях и событиях, которые объединяют людей из разных уголков планеты.
2: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
2: Прежнего.
3: Я знаю пароль.
1: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
4: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаж, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтере. Билеты в Лайм-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!
3: Рандеву.
0: Реклама на Радио Мелодия. Утро на Радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на Радио Мелодия. С вами Олег Пека. И вот знаете, существует довольно распространенное заблуждение. Если человек не употреблял алкоголь, то значит он автоматически безопасен за рулем. Впрочем, специалисты уже давно предупреждают, серьезный недосып может влиять на реакцию, внимание, способность принимать решения, причем ничуть не меньше, чем некоторые виды опьянения. Вот проблема в том, что алкоголь-то легко измерить, а усталость до сих пор оставалась вещью довольно субъективной. Сегодня поговорим об исследовании швейцарских ученых, которое может изменить ситуацию. Возможно, в будущем у полиции появится инструмент, способный определять не только содержание алкоголя в организме, но и опасную степень недосыпа. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на Радио Мелодия. Самые интересные темы.
7: Швейцарские ученые выяснили, что одна бессонная ночь оставляет в слюне специфический химический след, который можно обнаружить с точностью около 96%. Открытие прокладывает путь к созданию алкотестера для усталости, устройства, способного определять, что водитель не спал больше суток. Команда Цюрихского университета привлекла 20 здоровых молодых мужчин, около 24 лет. Каждый прошел три сценария в случайном порядке. Полноценный сон – 8 часов, 4 ночи по 6 часов, накопленный недосып и полное лишение сна на 24 часа подряд. Между сценариями было не менее недели нормального отдыха. У участников собирали образцы слюны в разное время суток. Их анализировали с помощью масс-спектрометрии, метода, который разделяет смесь молекул по массе и заряду и идентифицирует тысячи веществ одновременно. Из более чем 6000 обнаруженных компонентов слюны алгоритм машинного обучения выделил 10-12 биомаркеров, однозначно указывающих на полное лишение сна. Нам удалось установить, что острое лишение сна влияет примерно на 10% всех биомолекул в слюне. Мы смогли выделить 10 биомаркеров, которые точно указывают на усталость, рассказал автор исследования Михаэль Шольц. Важный нюанс. 4 ночи по 6 часов такого следа не оставляли. Алгоритм не смог отличить их от нормы. По всей видимости, постепенный недосып организм переносит иначе, чем внезапное суточное лишение сна. У работы нашлось важное практическое применение. В ряде юрисдикций вождение после 24 часов без сна приравнивается к опасному, но доказать его сейчас практически невозможно, в отличие от опьянения. Слюнный тест мог бы стать объективным инструментом контроля.
6: Вообще, это одна из тех научных новостей, последствия которых могут оказаться гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что усталость – вещь коварная. Человек может прекрасно понимать, что выпил лишнего. Но очень часто он совершенно искренне считает, что способен нормально функционировать даже после бессонной ночи. Наверное, каждый хотя бы раз говорил себе: «Ну ничего страшного, потерплю, потом отосплюсь». А вот потом обнаруживал, что читает один и тот же абзац уже третий раз или забывает вообще, зачем зашел в комнату. Вот за рулем такие ошибки становятся гораздо опаснее. Любопытно и то, что ученые фактически ищут биологический отпечаток бессонницы. Получается, организм оставляет своеобразную запись о том, что ему не дали нормально отдохнуть. И запись эту можно обнаружить даже без долгих обследований. Конечно, еще до массового внедрения подобных тестов, ох, еще далеко. Понадобятся дополнительные исследования, проверки, подтверждения, но сама идея выглядит весьма перспективной. Потому что если технология начнет работать, она сможет спасти немало жизней. А ведь это гораздо важнее любого научного рекорда. Оставайтесь на волне Радио Мелодия, впереди еще много интересных новостей о науке, технологиях и открытиях, которые могут сделать нашу жизнь безопаснее.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем говорю доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И сегодня у нас четверг, 25 июня. Знаете, обычно по четвергам я начинаю говорить, что ну вот, до выходных остается совсем немного. А сегодня, как это ни парадоксально, мы только начинаем рабочую неделю. Коротенькую, трехдневную, но зато с рабочей субботой. И сегодня звезды предлагают не зацикливаться на том, что идет не по плану. День благоприятен для общения, небольших экспериментов, приятных неожиданностей. Но иногда лучший результат приходит именно в тот момент, когда вы перестаете его настойчиво искать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны, сегодня удача может прийти через общение. Один разговор способен натолкнуть вас на полезную мысль. Чаще задавайте сегодня вопросы, ответы окажутся интереснее ожидаемого. Тельцы. Четверг благоприятен для практичных решений и небольших приобретений. Есть шанс выгодно решить вопрос, который давно откладывался. Совет: уделите внимание мелочам, именно сегодня они принесут пользу. Близнецы. День обещает много событий и новостей, среди них окажется информация, которая вам пригодится уже очень скоро. Не игнорируйте случайные разговоры и неожиданные сообщения. Раки. Сегодня полезно выйти за рамки привычного сценария. Даже небольшая перемена принесет вам свежие впечатления. Совет: попробуйте что-то новое, даже если сначала сомневаетесь. Львы. Люди будут сегодня внимательнее прислушиваться к вашим словам. Хороший день для инициатив и обсуждения важных вопросов. Используйте свое влияние для добрых и полезных дел. Девы. Некоторые события помогут взглянуть на ситуацию под новым углом. Решение окажется ближе, чем вы думали. Совет: не требуйте от себя идеального результата с первой попытки. Весы. Четверг может принести приятную встречу или неожиданную поддержку. День располагает к хорошему настроению. Чаще соглашайтесь на приглашения и новые знакомства. Скорпионы. Сегодня полезно доверять фактам, а не первым эмоциям. Ближе к вечеру картина станет гораздо яснее. Совет: не спешите делать окончательные выводы. Стрельцы. День благоприятен для планов, идей, связанных с будущим. Сейчас вы способны увидеть перспективу там, где другие замечают только детали. Запишите мысль, которая вдохновит вас сегодня. Козероги. Сегодня хороший момент немного снизить темп и оценить уже достигнутые результаты. Не забывайте похвалить себя за проделанную работу. Водолеи. Четверг способен подарить интересное знакомство или неожиданную идею. День любит тех, кто открыт всему новому. Выйдите из привычного маршрута хотя бы в одной мелочи. Ну и, наконец, рыбы. Сегодня день для вдохновения, творчества, приятного общения. Все важное будет происходить спокойно и без лишней суеты. И вот вам совет: найдите время для того, что приносит вам искреннюю радость. Вот такой сегодня у нас четверг, легкий, дружелюбный, полный небольших таких возможностей. И день, конечно, напоминает, что удача чаще улыбается тем, кто замечает хорошее. И не только в больших событиях, но и даже в самых обычных мелочах. Всем хорошего дня и музыки мирового класса!
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Утро четверга, 25 июня на календаре. Наверное, сложно входить в трудовой ритм после пятидневных праздничных выходных тем, кто сейчас направляется на работу, но таковых, судя по всему, не слишком много. Трафик в диапазоне от 2 до 3 баллов, дороги загружены на 26%. При этом на Слокас в районе перекрестка с Балажу, а также на подъеме с Краста на Островном мосту в сторону Пардавговой были дорожные инциденты. Это говорит о том, что нужно сохранять бдительность и оставаться внимательными, потому что даже на полупустых дорогах могут поджидать неожиданности. Монитор дает в данный момент лишь 4 существенных затора на несколько минут. 3 из них на Карлю Ульманя-Гатва в направлении центра, на Густава Земгала-Гатва перед Брибо со стороны Восточной магистрали и небольшие затруднения в районе перекрестка Круспилс и Гранита. И еще, судя по сводке за вчерашний день, в Латвии были задержаны 19 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Всего же за праздничную пятидневку с 20 по 24 июня задержано 80 пьяных. Многие находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Им грозит уголовная ответственность и конфискация автомобиля. Помните главное правило: выпил — за руль не садись, а лучше проспись. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем легкого четверга и безопасных дорог.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фледоград. Традиционная скандинавская кухня у большинства гурманов ассоциируется в первую очередь, конечно же, с дарами моря. Огромное количество рецептов национальных рыбных блюд присутствует в поваренных книгах и Дании, и Швеции, и Норвегии. Тем не менее, нельзя недооценивать и еще один продукт, играющий немаловажную роль в кулинарной истории этих стран, особенно Дании и Норвегии, где блюда из различных круп пользуются невероятной популярностью. В Дании, например, еще со времен раннего средневековья очень любят пшеничную кашу под названием «фледоград». Готовится она исключительно на сливках, а неизменный компонент «фледоград» — свежие ягоды малины. В Норвегии «фледоград» также считается национальным блюдом, причем в этой стране кашу принято подавать в основном по праздникам, когда в семье отмечается какое-то важное событие, например, свадьба. На стол блюдо подается после того, как молодая жена переодевается из наряда невесты в костюм замужней женщины. С ним связаны и некоторые традиционные свадебные ритуалы. Например, котел с кашей в самую важную минуту похищается кем-то из гостей, а с остальных участников торжества требуется выкуп. Учитывая, что фледоград стал традиционным угощением практически каждого норвежского свадебного торжества, в народе его нередко называют просто и понятно – невестина каша.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год. Хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют. Отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, Рига. В студии «Радио Мелодия» появляется Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. 25 июня, четверг. Слушайте, вот начинаем рабочую неделю, несколько укороченную. Ну и лето уже, слушайте, перевалило за середину. Дни теперь незаметно начнут убывать. Но это все-таки не повод грустить. Откроем исторический календарь. Сегодня в нем, как всегда, есть что рассказать.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Начнем со дня, когда наука сделала заявление, изменившее все. 25 июня 1783 года французский химик Антуан Лоран Лавуазье выступил на заседании Парижской академии наук и сообщил: «Вода – это не стихия, не первый элемент, каким ее считали со времен Аристотеля. Вода – это соединение водорода и кислорода». Два года спустя он ее синтезировал прямо в лаборатории из двух газов. 2000 лет философы спорили о природе воды, а Лавуазье просто ее сделал. 1957 – дата, которая выглядит серьезно только в контексте. Запатентованная игрушка под названием «Летающая тарелка», она же «Фрисби». Пластиковый диск, который так удобно бросать и ловить. Придумали его, по легенде, студенты американских университетов, которые кидали друг другу жестяные формы для пирогов фирмы «Фрисби Пай Компани». Компания выпекала пироги, студенты играли с посудой, а в итоге получилась одна из самых продаваемых игрушек в истории. 25 июня 1967 года. В этот день телевидение впервые стало по-настоящему всемирным. Программа «Наш мир» вышла в прямой эфир одновременно в 24 странах на 5 континентах. 400 миллионов зрителей – это рекорд для того времени. И именно для этого эфира The Beatles написали и впервые исполнили песню «All You Need Is Love». 3 минуты, простейшая мелодия, слова, которые можно понять без перевода. Лучшего дебюта для первой глобальной телепередачи трудно было представить. 1971. В Великобритании министр образования Маргарет Тэтчер объявила, что детям в начальных школах больше не будут бесплатно давать молоко. Реакция была такой бурной, что Тэтчер получила прозвище «Milk Snatcher» – «Похитительница молока», и носила его очень долго, даже после того, как уже стала премьер-министром. 25 июня 1994 года на чемпионате мира в США 33-летний Диего Марадона вышел на поле в последний раз в составе сборной Аргентины. Матч с Грецией, 2 гола, исступленный крик прямо в камеру после забитого мяча, кадр, облетевший весь мир. Через несколько дней будет допинг-тест, дисквалификация, ну и практически конец карьеры. Последний выход великого игрока оказался его и последним скандалом. Кто родился в этот день? В 1852 в Каталонии появился на свет Антонио Гауди. Архитектор, который создавал здания так, будто бы строил не из камня и бетона, а лепил из живой природы. Саграда Фамилия, Парк Гюэль, Касо Батльо. Барселона без Гауди была бы просто красивым городом, а с Гауди она единственная в своем роде. 1903 родился Джордж Оруэлл. Настоящее имя его Эрик Артур Блэр, но псевдоним давно стал важнее паспорта. «Скотный двор» и 1984 – два романа, написанные больше 70 лет назад, и до сих пор читаются как актуальные. Слова из его книг вошли в язык. «Большой брат», «Двоемыслие», «Новояз». Оруэлл умер от туберкулеза в 46 лет и оставил после себя литературу, от которой до сих пор неудобно. 1924 родился Сидни Люмет. Режиссер, который снимал не для развлечений. 12 разгневанных мужчин» – фильм, действие которого почти целиком происходит в одной комнате, где 12 присяжных решают судьбу человека. «Собачий полдень», телесеть, убийство в «Восточном экспрессе». Каждый раз камера там, где что-то по-настоящему происходит. Номинировался на «Оскар» 4 раза и ни разу не получил. 1945 родилась Карли Саймон, американская певица и автор песен, голос которой узнаешь с первой ноты. И в 1963 родился Джордж Майкл, участник группы Wham и, конечно же, блестящий сольный певец. Впереди музыка, оставайтесь с нами.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. И вот буквально еще пару дней назад, ну, пару недель, хорошо, если вы помните, весь мир обсуждал историческое событие. Впервые в истории человечества появился официальный триллионер. Звучало это почти как научная фантастика. Суммы такого масштаба настолько огромны, что их уже трудно воспринимать как обычные деньги. Это уже какое-то отдельное экономическое явление. Но финансовые рынки умеют быстро напоминать, что путь вверх и путь вниз часто проходят по одной и той же лестнице. Сегодня поговорим о том, как самый богатый человек планеты лишился статуса триллионера буквально через несколько дней после того, как его получил. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Состояние американского предпринимателя Илона Маска снизилось до 957 миллиардов долларов. Таким образом, он потерял статус триллионера. Как передает Okhu As, об этом 24 июня стало известно из индекса миллиардеров агентства Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В ходе последних изменений состояние бизнесмена уменьшилось на 118 миллиардов долларов. 12 июня Маск стал первым триллионером в истории благодаря проведению первичного публичного размещения акций IPO компании SpaceX. В ходе первичного размещения акций компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов. До начала торгов состояние Маска оценивалось в 750 миллиардов долларов.
1: Вообще, новости о сверхбогатых людях иногда помогают понять одну важную особенность современного мира. Когда мы слышим, что кто-то потерял 118 миллиардов долларов, первая реакция обычно выглядит примерно так. А как вообще можно потерять такую сумму? Но в данном случае речь идет не о чемоданах с деньгами, не о банковском счете, который внезапно исчез. Это оценка стоимости активов, которая меняется вместе с настроением рынка. Если задуматься, сама история ведь выглядит довольно символично. Человек стал первым триллионером в истории. А затем вдруг потерял этот статус быстрее, чем многие успели привыкнуть к новой цифре. Есть в этом даже что-то человеческое. Мы ведь часто воспринимаем миллиардеров как людей, существующих в отдельной реальности. Но рынок напоминает, даже самые богатые люди мира зависят от ожиданий инвесторов, колебаний цен, обычной экономической логики. Хотя, конечно, стоит признать, что слово «обеднел» в данном случае звучит весьма своеобразно. Когда после потери более 100 миллиардов долларов состояние все еще приближается к триллиону, ну, большинство людей вряд ли найдут подходящую жизненную аналогию. Главный вывод прост. Рекорды приятно устанавливать, но удерживать их гораздо сложнее. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди у нас еще много историй о больших деньгах, больших технологиях и, конечно, больших цифрах, которые продолжают удивлять весь мир.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио Мелодия.
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Готово есть нотикумом, как сатрицина с дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал в Зинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву.
0: Реклама на радио «Мелодия». Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Еще совсем недавно искусственный интеллект умел удивлять тем, что писал стихи, рисовал картинки, отвечал на вопросы. Потом он уже научился помогать программистам, врачам, переводчикам. А теперь список профессий, в которые ИИ пытается заглянуть, пополнился еще одной весьма серьезной сферой – юриспруденцией. Причем речь уже не о теоретических экспериментах. В Великобритании произошел случай, который может войти в историю как один из первых примеров успешной судебной работы, где основную подготовку выполнил искусственный интеллект. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Впервые в английской юридической практике суд вынес решение по делу, материалы для которого были полностью подготовлены с помощью искусственного интеллекта. ИИ-система самостоятельно провела всю досудебную подготовку для взыскания долга 7000 фунтов стерлингов и обеспечила победу истцы в суде Лондона. Как передает Окхуас, об этом сообщает The Guardian. Истец, внештатный HR-консультант Тамирес Камал Такидир, заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за составление юридического письма и подачу иска. Технология компании была авторизована в апреле 2024 года регуляторным управлением по надзору за адвокатами для взыскания долгов до 10 тысяч фунтов стерлингов. ИИ-система подготовила свидетельские показания и полный пакет документов для трехчасового заседания суда. При этом для непосредственного представления интересов истца в зале суда был нанят обычный адвокат. Отмечается, что такая технология делает правосудие доступным для многих малых предприятий, которые раньше списывали долги из-за дороговизны судебных разбирательств.
6: Вообще, новости про искусственный интеллект все чаще напоминают хронику постепенного освоения новых территорий. Сначала ИИ писал тексты, потом стал анализировать документы, затем научился искать ошибки, сделанные человеком, и вот теперь добрался до подготовки судебных материалов. При этом важно понимать одну деталь. Пока что речь идет не о роботе в мантии, который стучит молотком и выносит приговоры. Решение по-прежнему принимает судья, а в судебном заседании участвуют люди. Но сама подготовка документов традиционно была одной из самых дорогих частей процесса. И если технологии действительно помогут сделать ее дешевле, для многих небольших компаний и обычных граждан это может оказаться серьезным изменением. Есть здесь определенная ирония. Многие десятилетиями жаловались, что юридический язык слишком сложен и трудно его понять без специалиста. Возможно, мы приближаемся к тому моменту, когда переводчиком между человеком и юридической системой станет искусственный интеллект. Конечно, это поднимает новые вопросы о контроле, ответственности, возможных ошибках. Потому что одно дело, когда нейросеть неправильно подбирает рецепт ужина, а другое, когда речь идет о судебном иске. Но факт остается фактом. Будущее, о котором еще недавно спорили фантасты, становится частью обычной жизни.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, вы слушаете радио «Мелодия», с вами все три часа проводил в этой студии Олег Пека, подбирал для вас всякие интересные, забавные, курьезные, полезные, конечно же, новости. И напоследок у меня нашего утреннего общения новости с далекой-далекой галактики. И, знаете, это не прогноз космической погоды.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Оказывается, почти через 50 лет после выхода первого фильма «Звездные войны» продолжают собирать огромную аудиторию по всему миру. По данным исследовательской компании Nielsen, только за 2025 год американские зрители потратили на просмотр фильмов, сериалов и других проектов франшизы «Звездные войны» более 33 миллиардов минут. Для понимания масштаба это примерно 550 миллионов часов просмотра. Если бы один человек решил посмотреть все это в одиночку, ему понадобилось бы более 60 тысяч лет. Так что Йода успел бы состариться еще пару раз. Самую большую долю просмотров обеспечили полнометражные фильмы. На них пришлось более 44% всей аудитории. Среди них лидером остается самая первая картина «Звездные войны. Эпизод 4. Новая надежда». Этот фильм вышел в 1977 году. На втором месте оказался фильм «Скрытая угроза», а на третьем месте – «Изгой-1». Среди сериалов безоговорочным лидером стал «Андор». Его посмотрели более 7 миллиардов минут. Во многом благодаря долгожданному второму сезону, который вышел в прошлом году и получил хорошие отзывы как зрителей, так и критиков. Любопытно и то, как разные поколения выбирают своих любимцев в далекой-далекой галактике. Самые молодые зрители, представители поколения Альфа, чаще всего смотрят «Мандалорца». Этот же сериал оказался любимым и у поколения бэби-бумеров. Поколение Z предпочитает анимационный сериал «Войны клонов», а миллениалы и поколение X отдают первое место все тому же самому «Андору». Вообще, это довольно редкое явление в поп-культуре. Большинство фильмов и сериалов живут несколько лет, иногда десятилетия. А вот здесь история, которая объединяет людей разных возрастов, причем делает это уже почти полвека. Те, кто смотрел «Приключения Люка Скайуокера» в кинотеатре где-нибудь в конце 70-х, сегодня могут обсуждать любимых персонажей со своими детьми и даже внуками. Знаете, ведь не каждая франшиза способна выдержать такое испытание временем. И похоже, что сила действительно по-прежнему пребывает со «Звездными войнами». Оставайтесь на радио «Мелодия», всем хорошего дня. Пусть сегодня сила будет с вами, особенно если впереди длинный рабочий день, первый на рабочей неделе. Встретимся после 16 часов.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Утренний час пик в латвийской столице завершился, по сути, так и не начавшись. К 9 часам на мониторе было 2 балла, дороги загружены на 27% и 4 более-менее существенных затора. Парочка из них, едва заметных, остается и в данный момент. На Карля Ульманя перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста и на Густава Земгала-Гатве перед Брейба со стороны Восточной магистрали. При этом произошло несколько ДТП в разных частях города, но, видимо, трудно собраться после длинных 5-дневных выходных. На тему дорожной аварийности и правонарушений пришла сводка полиции за минувшие сутки. Итак, за среду по Латвии было зарегистрировано 52 ДТП, 7 человек пострадали. Что важно, отловили 19 пьяных за рулем. По Риге ситуация такая: 24 аварии, 4 пострадавших, 6 водителей задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 3 отделались административным наказанием, еще 3 пошли по криминалу. На них заведены уголовные дела. За одно авто нужно выплатить компенсационную стоимость, 2 машины конфискованы. Кроме того, 23 июня произошло ДТП с летальным исходом. Недалеко от Балвы, без 20:10 вечера, водитель 99-го года рождения на Audi A6 не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и получил травмы, несовместимые с жизнью. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем пожелаю безопасных дорог и будьте внимательны.

0: «Полисы мира» на радио «Мелодия». Сан-Паула. Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Паула. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Паула – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Паула считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам «паулиста», так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Паула не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa» или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Паула — это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города, Авенида Паулиста, становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Паула компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
1: Мегаполисы мира. На радио

0: над Янтарным берегом. 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян». Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на радио «Мелодия». Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
1: Это на самом деле наскокина, тинка, сокращенно скотинка.
0: Билеты уже в продаже. Количество ограничено. Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале. 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты «Билежус сервис».
2: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans jau vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Biezpiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu 75 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line. 1 kilograms 55 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Maksima.
3: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин», «Биодерма», «Эстедерм», «Уриаж», «Бабе» и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках «Апотека» и на «Апотека.ЛВ». Все условия на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека».
4: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Геопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны. Мощь оркестра и атмосфера. Пробирающие до мурашек. Геопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу Сервис ОВ.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка «Люминор», в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: тех пор, как немец Кристоф Рихаги закончил свое путешествие, прошло уже более 10 лет, но его пример до сих пор вдохновляет других людей. Детство Кристофа было наполнено мечтами о путешествиях и приключениях. Все как обычно и бывает у мальчишек. Только с возрастом Кристоф не поменял своих желаний, и однажды молодой человек, движимый жаждой адреналина, решил прогуляться домой в немецкий город Бад-Нендорф из Парижа. Эта почти безумная затея удалась. Кристоф тогда понял, что это лучшее, что с ним происходило в жизни. А спустя несколько лет задумал сходить домой в Германию из столицы Китая, где в то время учился. Невероятное путешествие стало подарком самому себе на 26-й день рождения. Только по Китаю сумасбродный немец шел почти год. За это время он сумел дойти до границы с Казахстаном, преодолев более 4500 километров. Но к этому моменту Кристоф понял, что выполнить свой же план ему не под силу. Зато все свое путешествие он заснял на камеру и по возвращении домой создал ролик в режиме таймлапс. Удивительный поход длиной в год уместился в 5-минутном видео, которое быстро разлетелось по сети и стало популярным. После этого Рихаги засел за мемуары и выпустил книгу под названием «Самый большой дурак под солнцем. 4646 километров пешком домой». Пока Кристоф так и не решился повторить свое путешествие. Зато он до сих пор получает сообщения от людей, которых вдохновило его видео и путевые заметки.
1: «Мне очень нравится, когда люди говорят, что собираются реализовать свою мечту во что бы то ни стало, и признаются, что на это их вдохновил я»,
0: — говорит Кристоф Рихаги.
1: «На велосипеде по Азии, пешком по Африке, сорваться в Китай, отправиться учиться по обмену, бросить работу и найти новую, купить фотоаппарат и снимать. Мне нравится то, что идет от души. Это настоящее путешествие к своей мечте».
2: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер», «Танцуй и пой» вместе с

0: тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Gypsy Kings». Билеты bileshuservice.lv.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026. Это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале.
4: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрис Туканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Опера. Сегодня опера с ее роскошными декорациями, проникновенной драматургией и мощными хоровыми партиями неизменно собирает полные залы. Но так было не всегда. Одним из самых больших провалов в истории оперы стала премьера оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Зрители были настолько недовольны, что просто свистели, блеяли и мычали. Впрочем, это не помешало «Мадам Баттерфляй» со временем стать одной из самых знаменитых опер в истории жанра. Похожая судьба и у произведения Шарля Гуно «Фауст». В свое время публику было невозможно заманить на спектакль. Агенту пришлось бесплатно раздавать билеты на 3 первых представления и объявить, что все билеты распроданы. Только тогда заинтригованные любители музыки начали скупать билеты на следующие спектакли, и «Фауст» стал настоящим хитом. За 4 с лишним столетия, что существует опера, подобных историй было немало. Как вид искусства, опера появилась в 17 веке в Италии, когда члены кружка музыкантов и поэтов Камерата решили возрождать античную музыку. Италия же дала миру и первого крупнейшего оперного композитора – Клаудио Монтеверди. Именно ему первому удалось средствами музыки передать разнообразные драматические ситуации и характеры. Любопытно, что спустя 2 столетия в Италии появился другой гениальный оперный композитор – просто Верди, чьи произведения «Травиата», «Риголетто», «Аида» до сих пор остаются едва ли не самыми популярными спектаклями в мире. Кстати, именно на одной из опер Верди был поставлен мировой рекорд по продолжительности аплодисментов. После того, как в июле 91 года Пласидо Доминго сыграл в Вене роль Отелло из одноименной оперы Верди, зал аплодировал ему целых 80 минут, вызвав его на поклон 101 раз. Опера способна удивлять, и каждый найдет в ней для себя что-то интересное. Именно поэтому оперное искусство живет и не стареет уже 5-е столетие. Больше, чем искусство. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами – «Авене», «Эуцерин», «Биодерма»,

0: Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мэблес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. Gintaromeblas.lv.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Реннис Узлнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узлнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметил Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Фледеград. Традиционная скандинавская кухня у большинства гурманов ассоциируется в первую очередь, конечно же, с дарами моря. Огромное количество рецептов национальных рыбных блюд присутствует в поваренных книгах и Дании, и Швеции, и Норвегии. Тем не менее, нельзя недооценивать и еще один продукт, играющий немаловажную роль в кулинарной истории этих стран, особенно Дании и Норвегии, где блюда из различных круп пользуются невероятной популярностью. В Дании, например, еще со времен раннего средневековья очень любят пшеничную кашу под названием «фледеград». Готовится она исключительно на сливках, а неизменный компонент «фледеград» — свежие ягоды малины. В Норвегии «фледеград» также считается национальным блюдом, причем в этой стране кашу принято подавать в основном по праздникам, когда в семье отмечается какое-то важное событие, например, свадьба. На стол блюдо подается после того, как молодая жена переодевается из наряда невесты в костюм замужней женщины. С ним связаны и некоторые традиционные свадебные ритуалы. Например, котел с кашей в самую важную минуту похищается кем-то из гостей, а с остальных участников торжества требуется выкуп. Учитывая, что фледеград стал традиционным угощением практически каждого норвежского свадебного торжества, в народе его нередко называют просто и понятно – невестина каша.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti saldkrējuma sviests Jaunpils Zelta 82%, 175 grami 89 centi. Sieriem un smērējamiem sieriem 20% atlaide. Saldējumiem lielajos iepakojumos 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал. Но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда Дога берет слово. «Я сам напишу вальс». Слова, о которых он позже пожалеет. Время шло, а вальс так и не появился. И вот звонок. Латиано вызывает композитора в подмосковную усадьбу, где идет съемка. До сцены свадьбы 2 дня, а вальса нет. Режиссер в бешенстве. Дога лихорадочно роется в старых черновиках. Первые наброски не проходят, и только третий, небрежно начертанный зелеными чернилами, цепляет слух. Латиано говорит: «Завтра. Музыка должна быть записана завтра». И вот ночью рождается тот самый вальс. 3 минуты из 2 мелодий. Минимум нот, прозрачная оркестровка и хор. Незапланированный, непрописанный, он родился вместе с музыкой.

Дога позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летние предложения для уютного дома в Гинтаро Мебелес. Только до 3 июля скидка 20% на прямые диваны и мягкие кровати. А матрас Nova Sleep Light 1,60 м со скидкой 77%. Всего за 199 евро. GintaroMebeles.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нэшпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нэшпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 миллионов 700 тысяч евро. За 5 выходных дней Янного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Ивар Снакурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. В восточных регионах страны пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 5 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо. Пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Готово есть нотик мамка сатрицина с дебесис. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošaus Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
5: Четверги – дни красоты в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами Авене, Эуцерин, Биодерма, Эстедерм, Уриаш, Бабе и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам

0: 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
3: Реклама на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано 2 списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулыс издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

«Избранные удовольствия» на радио «Мелодия». Карточные домики. Строительство может быть очень увлекательным занятием, но кирпичи, цементный раствор, пеноблоки – все это так тяжело и грязно. То ли дело строительство карточных домиков. Никакой пыли и грязи. Правда, в отличие от обычного строительства, одно неверное движение, и вся конструкция рухнет в мгновение ока. Но не стоит думать, что те легкие конструкции из треугольников, которые многие строили из игральных карт в детстве, — предел совершенства. Есть в мире редкие мастера, которые строят из карт гораздо более сложные здания. Например, американец Брайан Берг. Когда-то дедушка научил его строить те самые простенькие карточные домики. Семилетнего Брайана это занятие увлекло не на шутку. С тех пор он занимался карточным строительством чуть ли не ежедневно и достиг больших успехов. Позднее Брайан выучился на архитектора и стал строить карточные домики уже не по наитию, а сознанием дела. В 1992 году имя Брайана Берга впервые появилось в книге рекордов Гиннесса, после чего он неоднократно улучшал там свои результаты. А через 12 лет воссоздал из карт Диснеевский дворец Золушки, побив предыдущий рекорд, который сам же и установил. Готовые работы Брайана Берга — настоящие произведения искусства, глядя на которые зрители забывают дышать. С таким же восторгом люди наблюдают за строительством карточных шедевров. И отдельное удовольствие, за которое многие готовы платить, это смотреть, как Брайан рушит собственные работы. Ведь рано или поздно это все равно приходится делать. Этот процесс Берг превращает в фееричное шоу, которое надолго запоминается зрителям. Удивительное занятие приносит Брайану неплохой доход. Среди его заказчиков такие мировые бренды, как Coca-Cola, Lexus и подобные. Карточные инсталляции открывают мероприятия мирового уровня и используются в рекламе и кино. Кстати, Брайан Берг — редкий, но не единственный мастер карточного строительства. Его коллега, тоже американец Берт Маклейн, сооружает из карт копии мировых архитектурных шедевров и также получает множество заказов. Однажды, например, правительство Саудовской Аравии заказало у него копию высотного комплекса, принадлежащего королевской семье. Карточное здание высотой 3 и длиной более 15 метров Берт построил за 1,5 месяца и получил заслуженный гонорар — 1,5 миллиона долларов. «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.io.

ui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ. Реклама. На радио «Мелодия».

te parler comme la première fois.

0: Над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения, заявил министр благосостояния Рейнис Узолнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узолнекс. Сейчас кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. В студию «Радио Мелодия» возвращается Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Ну что, как прошел у вас этот первый рабочий день на неделе после всех этих отмечаний Лиго, прыганий через костер, возлияний, пенных напитков с, конечно же, тминным сыром и распевания песен? Знаете, тяжело. Тяжело, честно говоря, вот вернуться в этот рабочий ритм, но надо. Тем не менее, неделька-то у нас с вами укороченная. Всего 3 дня нам нужно будет отработать, ну, чтобы затем насладиться единственным выходным. Ну, а до следующих таких вот больших-больших выходных, конечно, нам еще как до Луны. Почему говорю «до Луны»? Да потому что у меня на очереди история, которая доказывает, что отцовские шутки могут долететь очень далеко. Вот именно и до Луны.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Американская астронавтка Кристина Кох рассказала необычную историю, связанную с ее недавним полетом к Луне в составе миссии «Артемида-2». Оказывается, перед стартом отец прислал ей посылку, а внутри находилась игрушечная корова по имени Дейзи. Сначала Кристина не совсем поняла, зачем ей нужна корова в космической экспедиции. Однако отец напомнил ей старый английский стишок, детский стишок, который знают практически все, ну, наверное, там английские и американские дети. В этом стихотворении корова перепрыгивает через Луну. Поэтому отец заявил, что у Дейзи есть единственный шанс в жизни сделать это по-настоящему. Согласитесь, после такого объяснения отказаться уже трудно. Кристина даже начала брать игрушку на тренировки экипажа. Однако позднее выяснилось, что сама корова слишком велика для полета. Поэтому астронавтка нашла компромисс. Она взяла с собой уменьшенную версию Дейзи и фотографию отца рядом с оригинальной игрушкой. И вот мечта осуществилась. Во время полета к Луне маленькая корова официально оказалась в космосе и совершила то, о чем рассказывали детские стишки многие поколения подряд – перепрыгнула через Луну. После возвращения Кристина, которая облетела вокруг Луны вместе с этой коровой, написала трогательное послание всем папам мира. Она поблагодарила отцов за чувство юмора, любовь, способность придумывать истории, которые заставляют улыбаться даже взрослых людей. Кстати, сама Кристина Кох – человек весьма выдающийся. В 2019 году она вошла в историю как участница первого полностью женского выхода в открытый космос. Весной нынешнего года она стала одной из участниц миссии, которая облетела Луну и установила новый рекорд удаления человека от Земли. Но среди всех серьезных космических достижений люди сейчас активно обсуждают именно корову. И в этом есть что-то человеческое. Космос, ракеты, технологии, конечно, впечатляют. Но особенно приятно, когда среди сложнейшей техники находится место для маленькой семейной шутки, понятной любому человеку. Так что, получается, на Луну отправилась не только астронавтка, вместе с ней туда долетела и любовь отца к дочери. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего, приятного вечера. И пусть даже самый странный идеи близких людей иногда приводят к удивительным результатам.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Veikalos Maksima. Brīvdienu! Wow! Īstavīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 25. līdz 29. jūnijam. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort Soft White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 3,99 €. Pārstrādātās gaļas produkcijai Rīgas miesnieks 30% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos fasētajai marinētajai gaļai 25% atlaide. Maksima.
2: Современные матрасы Левиато от Гентару Мебелес – это новый уровень отдыха. Это передовые технологии, комфорт и роскошь. Ортопедические матрасы Левиато созданы для совершенного сна. Только в салонах Гентару Мебелес. Сейчас скидка 30% на все матрасы Левиато. GintaroMebeles.lv
3: Brilļu izpārdošana ir te, Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
4: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы Мумий-тролль в Риге. Мумий-тролль. Главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета.
4: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия», микрофона Олег Пека. И вот буквально еще пару дней назад, ну, пару недель, хорошо, если вы помните, весь мир обсуждал историческое событие. Впервые в истории человечества появился официальный триллионер. Звучало это почти как научная фантастика. Суммы такого масштаба настолько огромны, что их уже трудно воспринимать как обычные деньги. Это уже какое-то отдельное экономическое явление. Но финансовые рынки умеют быстро напоминать, что путь вверх и путь вниз часто проходят по одной и той же лестнице. Сегодня поговорим о том, как самый богатый человек планеты лишился статуса триллионера буквально через несколько дней после того, как его получил. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
1: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
3: Состояние американского предпринимателя Илона Маска снизилось до 957 миллиардов долларов. Таким образом, он потерял статус триллионера. Как передает Ok.hu.as, об этом 24 июня стало известно из индекса миллиардеров агентства Bloomberg. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. В ходе последних изменений состояние бизнесмена уменьшилось на 118 миллиардов долларов. 12 июня Маск стал первым триллионером в истории благодаря проведению первичного публичного размещения акций IPO компании SpaceX. В ходе первичного размещения акций компания привлекла рекордные 75 миллиардов долларов. До начала торгов состояние Маска оценивалось в 750 миллиардов долларов.
2: Вообще, новости о сверхбогатых людях иногда помогают понять одну важную особенность современного мира. Когда мы слышим, что кто-то потерял 118 миллиардов долларов, первая реакция обычно выглядит примерно так: «А как вообще можно потерять такую сумму?» Но в данном случае речь идет не о чемоданах с деньгами, не о банковском счете, который внезапно исчез. Это оценка стоимости активов, которая меняется вместе с настроением рынка. Если задуматься, сама история ведь выглядит довольно символично. Человек стал первым триллионером в истории. А затем вдруг потерял этот статус быстрее, чем многие успели привыкнуть к новой цифре. Есть в этом даже что-то человеческое. Мы ведь часто воспринимаем миллиардеров как людей, существующих в отдельной реальности. Но рынок напоминает, даже самые богатые люди мира зависят от ожиданий инвесторов, колебаний цен, обычной экономической логики. Хотя, конечно, стоит признать, что слово «обеднел» в данном случае звучит весьма своеобразно. Когда после потери более 100 миллиардов долларов состояние все еще приближается к триллиону, ну, большинство людей вряд ли найдут подходящую жизненную аналогию. Главный вывод прост. Рекорды приятно устанавливать, но удерживать их гораздо сложнее. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди у нас еще много историй о больших деньгах, больших технологиях и, конечно, больших цифрах, которые продолжают удивлять весь мир.
1: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо. Пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Готово есть нотик мамка за 13.9. Baltic International Air Show 2026. Lielākais aviošaus Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026. Lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
4: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
5: Прежнего».
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
6: А я простила.
4: «Вера Брежнева». 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, существует довольно распространенное заблуждение. Если человек не употреблял алкоголь, то значит он автоматически безопасен за рулем. Впрочем, специалисты уже давно предупреждают. Серьезный недосып может влиять на реакцию, внимание, способность принимать решения, причем ничуть не меньше, чем некоторые виды опьянения. Вот проблема в том, что алкоголь-то легко измерить, а усталость до сих пор оставалась вещью довольно субъективной. Сегодня поговорим об исследовании швейцарских ученых, которое может изменить ситуацию. Возможно, в будущем у полиции появится инструмент, способный определять не только содержание алкоголя в организме, но и опасную степень недосыпа. В теме разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Швейцарские ученые выяснили, что одна бессонная ночь оставляет в слюне специфический химический след, который можно обнаружить с точностью около 96%. Открытие прокладывает путь к созданию алкотестера для усталости, устройства, способного определять, что водитель не спал больше суток. Команда Цюрихского университета привлекла 20 здоровых молодых мужчин, около 24 лет. Каждый прошел три сценария в случайном порядке. Полноценный сон – 8 часов, 4 ночи по 6 часов, накопленный недосып и полное лишение сна на 24 часа подряд. Между сценариями было не менее недели нормального отдыха. У участников собирали образцы слюны в разное время суток. Их анализировали с помощью масс-спектрометрии – метода, который разделяет смесь молекул по массе и заряду и идентифицирует тысячи веществ одновременно. Из более чем 6000 обнаруженных компонентов слюны алгоритм машинного обучения выделил 10-12 биомаркеров, однозначно указывающих на полное лишение сна. Нам удалось установить, что острое лишение сна влияет примерно на 10% всех биомолекул в слюне. Мы смогли выделить 10 биомаркеров, которые точно указывают на усталость, рассказал автор исследования Михаэль Шольц. Важный нюанс. 4 ночи по 6 часов такого следа не оставляли. Алгоритм не смог отличить их от нормы. По всей видимости, постепенный недосып организм переносит иначе, чем внезапное суточное лишение сна. У работы нашлось важное практическое применение. В ряде юрисдикций вождение после 24 часов без сна приравнивается к опасному, но доказать его сейчас практически невозможно, в отличие от опьянения. Слюнный тест мог бы стать объективным инструментом контроля.
7: Вообще, это одна из тех научных новостей, последствия которых могут оказаться гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд. Потому что усталость – вещь коварная. Человек может прекрасно понимать, что выпил лишнего. но очень часто он совершенно искренне считает, что способен нормально функционировать даже после бессонной ночи. Наверное, каждый хотя бы раз говорил себе: «Ну ничего страшного, потерплю, потом отосплюсь», а вот потом обнаруживал, что читает один и тот же абзац уже третий раз или забывает вообще, зачем зашел в комнату. Вот за рулем такие ошибки становятся гораздо опаснее. Любопытно и то, что ученые фактически ищут биологический отпечаток бессонницы. Получается, организм оставляет своеобразную запись о том, что ему не дали нормально отдохнуть. И запись эту можно обнаружить даже без долгих обследований. Конечно, еще до массового внедрения подобных тестов, ох, еще далеко. Понадобятся дополнительные исследования, проверки, подтверждения, но сама идея выглядит весьма перспективной. Потому что если технология начнет работать, она сможет спасти немало жизней, а ведь это гораздо важнее любого научного рекорда. Оставайтесь на волне Радио Мелодия, впереди еще много интересных новостей о науке, технологиях и открытиях, которые могут сделать нашу жизнь безопаснее.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья, вы слушаете радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека. И вот следующая новость, наверное, заставит задуматься, на что мы тратим свои умственные усилия и свободное время. Вот в Австрии изобретатель Рудольф Шаубах потратил целых 3 года на создание очень необычного средства защиты домашнего скота от волков. Идея его оказалась весьма оригинальной. Он разработал, внимание, своеобразную кольчугу для овец. Кто бы мог подумать, что средневековье вернется, причем не в виде вот каких-то средневековых рыцарей, а именно овец, закованных в кольчугу.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Конечно, эта кольчуга не металлическая, как у рыцарей. Современная версия ее представляет собой более легкую пластиковую сетку с острыми шипами. Замысел тут простой. Если волк попытается укусить овцу, он наткнется на неприятный сюрприз. И вроде бы, по замыслу изобретателя, должен быстро потерять желание продолжать атаку. Изобретатель посчитал, что волки достаточно умны, и после первого болезненного опыта они предпочтут искать менее колючую добычу. На создание этой конструкции его вдохновил рост числа нападений волков в Австрии и соседней Германии. Последние годы этот вопрос вызывает все больше споров среди фермеров и экологов. Однако, как часто бывает с необычными изобретениями, далеко не все встретили новинку с энтузиазмом. Многие фермеры назвали такой проект непрактичным. Один из владельцев крупного стада заметил, что шерсть животных может запутываться в сетке. Кроме того, по его мнению, волки довольно быстро приспособятся и начнут атаковать менее защищенные части тела овцы, например, ноги или голову. Есть, конечно, и финансовый вопрос. Одно дело – надеть бронежилет на одну овцу. А вот совсем другое – экипировать таким образом несколько сотен, а то и даже 1000 животных. Некоторые специалисты считают, что такая защита окажется слишком дорогой для массового применения. В общем, сама идея выглядит так, как будто бы ее придумал сценарист исторического фильма. Средневековые рыцари в доспехах давно исчезли, зато появились овцы в броне. Хотя, если задуматься, человечество ведь всегда искало нестандартные способы защиты животных. Пастушьи, собаки, электрические изгороди, специальные загоны. Теперь к этому списку могут добавиться еще и овечьи доспехи. Станет ли это изобретение популярным, пока неизвестно. Но одно можно сказать точно. Если какой-нибудь волк встретит овцу в кольчуге, я думаю, это будет очень необычный день для них обоих. Всем хорошего настроения, пусть никакая броня вам сегодня не понадобится. Достаточно чувства юмора.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Несмотря на ярко светящее солнце, время для вечернего часа пик на латвийских магистралях и улицах. Но сегодня точно будет полегче, потому что утром движение не добралось даже до тройки. Что касается текущей ситуации, то тройка на мониторе вроде готова уступить место четверке, но это примерно на 2 балла ниже, чем обычно бывает в это время четверга. Да и на мониторе показатель загруженности дорог ниже привычного уровня трафика на 21%. В черте города монитор показывает лишь 12 более-менее существенных заторов. Причем нигде затруднения не задержат водителей более чем на 10 минут. К этому показателю близка улица Твайка, где скорость движения 11 км в час. Кроме того, Густава Земгалгатва перед Бриебас с обеих сторон, улица Круспилс по направлению Гранита со стороны моста Славу. Подрастают заторы на Карля Ульманя перед Венебасгатва в обоих направлениях. Однако и здесь до 10 минут пробки не дотягивают. Ну что ж, тем лучше для водителей. При этом не стоит терять бдительность, ибо утром при легком трафике было несколько ДТП. Мы никого не пугаем, а лишь предупреждаем. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и приятного отдыха в компании любимого радио.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».
2: Латинский квартал. Расположенный на левом берегу Сены, на склонах горы Сен-Женевьев, Латинский квартал со времен Средневековья является университетским центром Парижа, или, как еще его называют, мозгом города. Имя свое, раскинувшееся вокруг Сорбонны квартал, получил от латинского языка, на котором раньше преподавали в этом старейшем университете Европы, а также общались между собой профессора и студенты. До сих пор здесь царит атмосфера прошлого. И не только благодаря старинным узеньким улочкам, в которых не всегда могут разойтись даже два человека, но и большому количеству исторических памятников. Это и музей Средневековья, включающий в себя древнейшие сооружения Парижа, римские термы и построенный в 15 веке особняк Клюни, и церковь Сент-Этьен-Дю-Мон, в которой по преданию покоится покровительница Парижа, святая Женевьева, и пантеон, усыпальница Вольтера, Виктора Гюго, Жана Жака Руссо и многих других великих французов. Под куполом пантеона находится одна из главных смотровых площадок города, откуда открывается вид далеко за пределы Латинского квартала. Недвижимость в этом районе в течение многих веков приобретали и снимали не только студенты, профессора и представители парижской богемы, но и видные политические деятели. Например, в конце 18 века здесь жил сам Наполеон, еженедельно оплачивая заоблачную по тем временам ренту в 3 франка. Сейчас цены на жилье в Латинском квартале, превратившемся в один из туристических центров Парижа, стали неподъемными для большинства студентов. Но учащиеся Сорбонны и других вузов часто появляются здесь, чтобы вкусно перекусить или попросту пообщаться в одной из многочисленных недорогих забегаловок, а также поискать какое-нибудь редкое чтиво в местных книжных лавках.
0: Улицы мира на радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нэшпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нэшпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. За 5 выходных дней Янного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер. Вы слушаете радио «Мелодия». Настроены ваши радиоприемники на волну 93.9. У микрофона Олег Пека. И у меня новость, которая может вызвать бурные эмоции у любителей сладкого. Знаменитые конфеты M&M's готовятся к одному из самых серьезных изменений за свою 85-летнюю историю.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Компания Mars объявила, что уже в августе выпустит версию драже без искусственных красителей. Это часть масштабной кампании, которую в США продвигают сторонники движения «Сделаем Америку снова здоровой». Кстати, за это выступает вот министр здравоохранения. Вроде бы звучит все, конечно, очень-очень прогрессивно, прекрасно. Давайте делать Америку снова здоровой. И вот тут на ровном месте начинаются проблемы. Оказалось, что убрать искусственные красители гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Красные и желтые цвета производители научились получать из натуральных ингредиентов. Например, из свеклы и куркумы. А вот знаменитый синий цвет M&M's неожиданно превратился в настоящую головную боль для инженеров. Для его создания компания экспериментирует с экстрактом спирулины. Это такая особая водоросль. Тем не менее, новый ингредиент оказался настолько капризным, что забивает оборудование, дорогостоящее, и усложняет все производство. В какой-то момент руководители компании даже рассматривают вариант временно оставить только красные, оранжевые и желтые конфеты. Знаете, вот иногда решения в многомиллиардном бизнесе принимаются по очень неожиданным причинам. Известно только, что вот все-таки в первой серии новых M&M's действительно не будет привычных синих и коричневых драже. Компания надеется вернуть полную цветовую палитру только к 2028 году, когда наконец-то с этой спирулиной удастся договориться. Самая интересная реакция покупателей. В социальных сетях уже появились тысячи комментариев. Одни радуются, что теперь в конфетах станет меньше искусственных добавок, а вот другие возмущаются. Они требуют оставить любимые сладости в покое. Некоторые шутят, что их совершенно не беспокоило происхождение красителей до тех пор, пока кто-то не начал их менять. Ну и вообще эта история показывает, насколько сильна человеческая привязанность к привычным вещам. Но, казалось бы, речь идет всего лишь о цвете конфет. Вкус ведь остается такой же. Но стоит изменить что-то знакомое, и начинается большая общественная дискуссия. Короче говоря, для многих людей, оказывается, M&M's – это уже не просто сладость, а часть детских воспоминаний, часть какая-то, знаете, привычной картины мира. Так что в ближайшие годы американцам предстоит решить важный вопрос – готовы ли они обменять яркие цвета на более натуральный состав. А пока можем констатировать одно – даже обычные конфеты способны вызвать спор не хуже политики или футбола. Всем приятного вечера, хорошего, и пусть сегодня вам попадаются только те сладости, которые нравятся именно вам и независимо от их цвета.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. В то время, когда трафик в час пик обычно набирает 6, а то и 7 баллов, сегодня на мониторе тройка на грани с четверкой. Все это говорит лишь о том, что вечерний разъезд обещает быть для водителей довольно легкой прогулкой по городу с минимальным числом заторов и пробок. Потому что после праздничных выходных, как мы видим, заметно меньше машин. Достаточно сказать, что уровень загруженности дорог на 26% ниже среднего уровня для этого времени четверга. 12 более-менее существенных заторов все же есть, и около 10 минут можно оставить лишь на Густава-Земгала-Гатва перед Брейба со стороны Восточной магистрали, а также на улице Круста-Базница в Чекуркансе. Кроме того, видны затруднения на проспекте Вестура в сторону Вецмилгрависа из-за дорожных работ перед развязкой нового моста. И от 5 до 10 минут можно оставить на Карля-Ульмане перед Венебас-Гатве как в сторону Спицы, так и в направлении Островного моста. Ну что ж, каждый вечер бы так. При этом не расслабляемся и помним, что на полупустых дорогах всегда есть место для неожиданностей. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа Про. Проспект 49. Приятные летние цены.
5: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект «Новые номера». Остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
6: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
5: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
7: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
5: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус-сервис».
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжается наша информационно-развлекательная программа на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И вот есть события, которые уже давно перестали быть просто конкурсами. Они превратились в масштабные международные шоу, которые смотрят миллионы людей по всему миру, которые способны привлечь к стране не меньше внимания, чем крупный спортивный турнир или мировой фестиваль. Именно к таким событиям относится конкурс «Мисс Мира», история которого насчитывает уже 3/4 века. В следующем году один из самых известных конкурсов красоты планеты впервые примет Вьетнам. Для страны это не просто красивое мероприятие, а возможность показать себя огромной международной аудитории. Подробности выяснял наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Международный конкурс красоты «Мисс Мира» пройдет в 2026 году с 29 августа по 5 сентября во вьетнамском Нячанге. Более 120 девушек, выбранных по итогам национальных конкурсов, соберутся в туристической столице Вьетнама, расположенной в центральной провинции Ханьхуа, чтобы принять участие в серии начинающихся 29 августа специальных мероприятий. Финальное шоу 73-го конкурса «Мисс Мира» пройдет 5 сентября на сцене вместимостью свыше 20 тысяч зрителей и будет транслироваться в прямом эфире. По словам организаторов конкурса, проведение впервые конкурса во Вьетнаме станет значимой вехой в истории «Мисс Мира». Подготовка этого события была тщательно спланирована в связи с тем, чтобы произвести максимально положительное и благоприятное впечатление о стране на международное сообщество. Впервые конкурс «Мисс Мира» состоялся в 1951 году. В 2026 году отмечается 75-летие с момента его учреждения и пройдет его 73-й выпуск. Вьетнам уже имеет опыт организации и проведения международных конкурсов подобного уровня. В 2008 году в Нячанге прошел конкурс красоты «Мисс Вселенная», после чего этот регион стремительно приобрел известность в качестве морского курорта и места для организации зрелищных мероприятий международного уровня. В последние годы в провинции Ханьхуа идет масштабное строительство и развитие объектов гостинично-курортной инфраструктуры. А несколько лет назад залив Нячанг Южно-Китайского моря, в котором и расположен одноименный курорт, был назван одним из самых красивых естественных морских заливов мира.
1: Вообще, подобные события уже давно стали чем-то большим, чем соревнования за корону и титул. Сегодня страны борются за право принимать международные конкурсы примерно так же, как за проведение чемпионатов мира, крупных выставок или музыкальных фестивалей. Потому что вместе с участницами приезжают туристы, журналисты, телевизионные группы, огромное внимание мировой аудитории. Интересно, что Вьетнам в последние годы все активнее заявляет о себе как о туристическом направлении мирового уровня. И проведение такого конкурса выглядит вполне логичным продолжением этой стратегии. Ну а еще эта новость напоминает, как сильно может измениться судьба города благодаря крупному международному событию. Иногда несколько дней мирового внимания приносит эффект, который ощущается годами. Так что для вьетнамского Нячанга это будет не просто неделя красивых платьев и ярких огней. Это шанс еще раз заявить о себе на весь мир. Оставайтесь на волне радио «Мелодия». Впереди еще много историй о культуре, путешествиях и событиях, которые объединяют людей из разных уголков планеты.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Четверги – дни красоты в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ». Ведь именно по четвергам на топ-косметику заманчивая 30% скидка. Скидки на продукты по уходу за лицом, телом и волосами «Авене», «Эуцерин»,

0: Skin, Bioderma, Estederm, Uriage, Babe и других брендов для твоей красоты и хорошего самочувствия. Помни, по четвергам 30% скидка на топ-косметику в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ. Все условия на Апотека ЛВ. В хороших руках. Апотека.
1: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
3: Реклама на радио «Мелодия». Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
4: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. Еще совсем недавно искусственный интеллект умел удивлять тем, что писал стихи, рисовал картинки, отвечал на вопросы. Потом он уже научился помогать программистам, врачам, переводчикам. А теперь список профессий, в которые ИИ пытается заглянуть, пополнился еще одной весьма серьезной сферы – юриспруденции. Причем речь уже не о теоретических экспериментах. В Великобритании произошел случай, который может войти в историю как один из первых примеров успешной судебной работы, где основную подготовку выполнил искусственный интеллект. В деталях этой истории разбирался наш корреспондент Виталий Дубский.
3: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
5: Впервые в английской юридической практике суд вынес решение по делу, материалы для которого были полностью подготовлены с помощью искусственного интеллекта. ИИ-система самостоятельно провела всю досудебную подготовку для взыскания долга 7000 фунтов стерлингов и обеспечила победу истцы в суде Лондона. Как передает Окхуас, об этом сообщает The Guardian. Истец, внештатный HR-консультант Тамирес Камал Такидир, заплатила компании Garfield AI около 400 фунтов стерлингов за составление юридического письма и подачу иска. Технология компании была авторизована в апреле 2024 года регуляторным управлением по надзору за адвокатами для взыскания долгов до 10 тысяч фунтов стерлингов. ИИ-система подготовила свидетельские показания и полный пакет документов для трехчасового заседания суда. При этом для непосредственного представления интересов истца в зале суда был нанят обычный адвокат. Отмечается, что такая технология делает правосудие доступным для многих малых предприятий, которые раньше списывали долги из-за дороговизны судебных разбирательств.
4: Вообще, новости про искусственный интеллект все чаще напоминают хронику постепенного освоения новых территорий. Сначала ИИ писал тексты, потом стал анализировать документы, затем научился искать ошибки, сделанные человеком, и вот теперь добрался до подготовки судебных материалов. При этом важно понимать одну деталь. Пока что речь идет не о роботе в мантии, который стучит молотком и выносит приговоры. Решение по-прежнему принимает судья, а в судебном заседании участвуют люди. Но сама подготовка документов традиционно была одной из самых дорогих частей процесса. И если технологии действительно помогут сделать ее дешевле, для многих небольших компаний и обычных граждан это может оказаться серьезным изменением. Есть здесь определенная ирония. Многие десятилетиями жаловались, что юридический язык слишком сложен и трудно его понять без специалиста. Возможно, мы приближаемся к тому моменту, когда переводчиком между человеком и юридической системой станет искусственный интеллект. Конечно, это поднимает новые вопросы о контроле, ответственности, возможных ошибках. Потому что одно дело, когда нейросеть неправильно подбирает рецепт ужина, а другое, когда речь идет о судебном иске. Но факт остается фактом. Будущее, о котором еще недавно спорили фантасты, становится частью обычной жизни.
3: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем желаю доброго вечера. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня новость, в которой международная дипломатия неожиданно пересеклась с книжным клубом. По сообщениям американской прессы, иранские переговорщики во время непростых переговоров с США решили изучить книгу Дональда Трампа «Искусство сделки».
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Причина оказалась довольно необычной. Дипломаты пытались понять логику американского президента, который в разгар переговоров мог делать резкие заявления, угрожать жесткими мерами, а потом вдруг снова возвращаться к обсуждению соглашений. Как утверждают источники, иранская сторона не ограничилась чтением книги. Для анализа поведения Трампа, якобы, привлекались даже психологи, которые помогали прогнозировать его возможные реакции на различные предложения. Вообще трудно представить более современную картину дипломатии. Когда-то переговорщики изучали военные доктрины, экономические отчеты, дипломатические депеши. А вот сегодня они могут сидеть за столом с книгой, написанной почти 40 лет назад Дональдом Трампом, который еще, не будучи президентом, был просто успешным бизнесменом, пытаясь разгадать особенности характера своего оппонента. Особый интерес у иранских представителей вызвал один из принципов, описанных в книге. Там как раз-таки говорится о пользе неожиданных и максимально жестких требований как инструмента давления во время переговоров. Судя по публикациям, именно это помогло им лучше понять некоторые громкие заявления, которые появлялись в социальных сетях во время переговорного процесса. Интересно, что подобный подход, попытка изучить личность переговорщика, вовсе не новость в мировой политике. Историки рассказывают, что лидеры государств всегда старались понять характер своих оппонентов. Правда, раньше для этого изучали биографии, речи, воспоминания современников. Теперь в распоряжении дипломатов есть еще автобиографии, телешоу, интервью и тысячи публикаций в интернете. Так что, получается, современный дипломат должен быть одновременно политологом, аналитиком, психологом и даже немножечко литературным критиком. Трудно сказать, помогло ли чтение книги Трампа добиться лучших результатов иранским переговорщикам, но сам факт выглядит довольно символично. Не каждый автор может похвастаться тем, что его книгу используют в качестве пособия на международных переговорах. Всем хорошего вечера, пусть сегодня для понимания окружающих вам не потребуется консультация психологов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
2: Фледеград. Традиционная скандинавская кухня у большинства гурманов ассоциируется в первую очередь, конечно же, с дарами моря. Огромное количество рецептов национальных рыбных блюд присутствует в поваренных книгах и Дании, и Швеции, и Норвегии. Тем не менее, нельзя недооценивать и еще один продукт, играющий немаловажную роль в кулинарной истории этих стран, особенно Дании и Норвегии, где блюда из различных круп пользуются невероятной популярностью. В Дании, например, еще со времен раннего Средневековья очень любят пшеничную кашу под названием «Фледеград». Готовится она исключительно на сливках, а неизменный компонент «Фледеград» – свежие ягоды малины. В Норвегии «Фледеград» также считается национальным блюдом, причем в этой стране кашу принято подавать в основном по праздникам, когда в семье отмечается какое-то важное событие, например, свадьба. На стол блюдо подается после того, как молодая жена переодевается из наряда невесты в костюм замужней женщины. С ним связаны и некоторые традиционные свадебные ритуалы. Например, котел с кашей в самую важную минуту похищается кем-то из гостей, а с остальных участников торжества требуется выкуп. Учитывая, что «Фледеград» стал традиционным угощением практически каждого норвежского свадебного торжества, в народе его нередко называют просто и понятно – «невестина каша».
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано 2 списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулес издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке иммигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». У микрофона Олег Пека. И у меня для вас новость, которая выглядит как сцена из научно-фантастического фильма. Тем не менее, все это происходит совершенно реально. В нескольких китайских городах прохожие начали замечать необычных попрошаек. Нет, речь не о людях. На улицах Пекина, Чэнду и Фуджоу появились, внимание, человекоподобные роботы, которые просят милостыню.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Вы можете себе представить, робот просит милостыню на улице, причем делает это весьма современно. Рядом с этими роботами размещены таблички с надписями вроде «Пожалуйста, оплатите мой счет за электричество» или «Помогите, у меня нет денег на зарядку», а рядышком QR-код для моментального перевода денег. Выглядят роботы тоже вполне убедительно. Некоторые стоят на коленях с опущенной головой. Другие сидят на тротуаре в позах, ну, хорошо знакомых жителям больших городов. Фотографии этих роботов быстро разлетелись по китайским социальным сетям и вызвали бурное обсуждение. Одни пользователи увидели в этом символ будущего, в котором искусственный интеллект постепенно осваивает все новые сферы жизни. Другие отнеслись к происходящему скептически, ведь современные гуманоидные роботы стоят десятки тысяч долларов. Идея купить дорогую машину просто ради сбора мелочи на улице, ну, выглядит, мягко говоря, не самой выгодной инвестицией. Поэтому многие предполагают, что перед нами не бизнес-проект, а такая своеобразная художественная акция. Возможно, ее авторы хотят заставить людей задуматься о том, как быстро искусственный интеллект становится частью нашей повседневной жизни. Ну и вообще новость получилась почти философской. Еще недавно люди переживали, что роботы заменят рабочих на заводах, водителей грузовиков, ну или кассиров в супермаркетах. А теперь кто-то шутит, что под угрозой оказалась даже одна из самых древнейших профессий городских улиц. Конечно, все это пока больше похоже на арт-перформанс, чем на какую-то реальную конкуренцию между человеком и машиной. Но все-таки согласитесь, что сама картинка впечатляет. Идешь так себе по улице, а тут робот жалобно просит оплатить ему электричество. Я вот думаю, интересно, что бы подумали об этом писатели-фантасты прошлого века? Мне кажется, почему-то они даже и не смогли бы придумать такой необычный сценарий. Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем хорошего вечера. Ну и пусть сегодня деньги вам понадобятся на что-то более приятное, чем зарядка робота-попрошайки.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ближе к половине шестого трафик в латвийской столице все же раскачался и в моменте превысил 6 баллов. При этом загруженность дорог была на 35% ниже среднего уровня для этого времени четверга. В общем, вечерний час пик оказался как минимум на 2 балла легче, и это хорошо. Потому что уже к этой минуте на монитор вернулась четверка, а там и 3 балла не заставят себя долго ждать. Самое существенное затруднение было и, возможно, остается на Ганьбу-Дамбис в направлении Сарканда. Поток здесь сдерживало ДТП. Однако подробностей к этой минуте у нас нет. Если у вас есть возможности и вы владеете ситуацией, то дайте знать в автомонитор по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Вот как, например, сегодня днем прислал сообщение, правда, на совершенно другую тему, водитель такси Александр Рязанов. Он сообщил, на перекрестке Сканстес и Сенчу уже работает новый светофор. Тоже полезная инфо, примем к сведению. И два слова о погоде на завтра. В пятницу, по прогнозу, с утра облачно, днем солнечно. От 18 до 23 градусов. На этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем удачи в пути, куда бы вы ни направлялись. И хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. un 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Дизель шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале Дзинтере легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите дизель-шоу в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты Билежус Сервис.
0: Реклама на радио «Мелодия».

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович рассказывают о напряженной борьбе за золотую бутсу на чемпионате мира по футболу 26 года, где главными претендентами выступают Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Эрлинг Холланд.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Обычно футбольные рекорды, ну, они кажутся такими непреодолимыми крепостями, правда? Но вот я читала свежие материалы BBC Sport о чемпионате мира 2026 года, и возникает ощущение какой-то настоящей космической гонки.
3: Да, это очень, ну, очень точное сравнение.
2: Вот, и наша цель сегодня провести глубокий разбор этой совершенно беспрецедентной битвы за золотую бутсу. Мы попытаемся понять, почему именно сейчас исторические рекорды результативности так массово рушатся, ведь каждый забитый мяч одного суперзвездного форварда, он как бы мгновенно провоцирует ответный запуск ракеты от конкурента.
3: И в этой гонке самое поразительное – это плотность. Давайте просто посмотрим на голые цифры. Впервые с 1954 года сразу три игрока, забили 4 и больше мячей всего за два первых матча турнира.
2: Это просто с ума сойти.
3: Да, да. Вот 38-летний Лионель Месси оформляет 5 голов на старте. То есть он доводит свой абсолютный рекорд чемпионатов мира до 18 мячей в 28 матчах.
2: А тем временем Килиан Мбаппе, это ведь его 100-й матч за сборную был, он отвечает дублем, достигая отметки в 16 голов. И тут же Эрлин Холланд забивает свои 4 мяча. У парня 59 голов в 52 играх за Норвегию. Американский форвард Фаларин Балугун даже в шутку назвал доминирование этой троицы, но он сказал, что это раздражающе и абсолютно неизбежно.
3: И знаешь, эта неизбежность имеет вполне конкретный структурный механизм. Я бы сказал, первое, что бросается в глаза, это измененная архитектура турнира.
2: Ты имеешь в виду формат из 48 команд?
3: Именно. Расширение сетки привело к тому, что на поле выходит больше сборных с низким рейтингом. Дополнительный раунд, больше матчей. На практике это значит, что их менее опытные защитники элементарно проседают физически в последние 20 минут матча.
2: Теряют позицию, да.
3: Абсолютно. Они устают. И элитные нападающие безжалостно наказывают их за вот это появившееся свободное пространство. Плюс бывший защитник Франции Гаэль Клиши отмечает новый, он назвал это фактором бесстрашия.
2: О, это когда молодежь больше не признает иерархии ветеранов.
3: Да, они требуют уважения исключительно за текущие результаты. Они выходят забирать свое прямо сейчас.
1: Продолжим нашу футбольную тему буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова.

0: зал Дзентери. Билеты Вайн-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале. Рандеву.
1: Реклама на радио Мелодия. Вечер на радио Мелодия. Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
2: Возвращаемся в студию «Радио Мелодия» с футбольной темой. Кто же более всех достоин золотой бутсы на чемпионате мира по футболу 2026 года? С этим вопросом разбирались наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
1: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
3: Теория со слабыми соперниками и тепличными условиями, она же дает серьезную трещину, если мы смотрим на Холланда. Тренер норвежцев Ståle Solbakken резонно замечает одну вещь.
4: Про разницу в командах?
3: Да. Месси и Мбаппе играют за мощнейшие машины Аргентину и Францию, где мяч им, буквально доставляют на блюдечке. А Холланд забивает на таком же феноменальном уровне за довольно скромную Норвегию. Разве его достижения не в разы сложнее чисто технически?
4: В этом-то и кроется главное различие, которое аналитики, вот Али Маккойст в частности, выделяют при разборе их стилей. По уровню чистого природного таланта Месси, ему просто нет равных. Он контролирует темп игры из глубины.
3: А Мбаппе идет сразу за ним, используя свою взрывную скорость.
4: Верно. А вот Холланд – это идеальный механизм по реализации моментов. Ему не нужна сложная комбинационная игра всей команды. В искусстве чистого завершения атак он безоговорочно лучший.
3: Получается, он может существовать вне процесса построения атаки и забивать одним касанием. Это, кстати, сильно контрастирует с Харри Кейном. Кейн ведь уже сравнялся с рекордом Гарри Линекера по голам за Англию.
4: Да, и представь, что будет во вторник в их матче против Ганы.
3: Вот именно. Его ведь называют куда более разносторонним игроком, чем норвежец.
4: Совершенно верно. И понимание этих стилистических тонкостей, оно дает возможность смотреть футбол не просто как спортивную игру. Это битва совершенно разных философий достижения результата.
3: Творец против спринтера, против идеального хищника-завершителя и универсального бойца. И этот идеальный шторм, гениальность игроков, расширенный формат и бешеная конкуренция, он ведь ставит под реальную угрозу, казавшийся вечным рекорд Юста Фонтена.
4: Да. 1958 год, 13 голов за один турнир.
3: И в связи с этим, знаешь, хочется оставить такую провокационную мысль под конец. Если рекорды начинают падать так стремительно, чисто из-за изменения формата соревнований и новой психологии спортсменов, не вступаем ли мы в эпоху, когда историческая статистика просто теряет свой первоначальный смысл, уступая место совершенно новым стандартам человеческих возможностей?
4: Это действительно отличный вопрос для размышления.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
1: Вечер на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз желаю добрейшего вечера. Ну что, вот этот длинный первый рабочий день, первой рабочей недели после долгих-долгих выходных, я надеюсь, уже наконец-то завершился. И завершилось, конечно, и мое вот бдение, а моя вахта новостная на радио «Мелодия». Так что я, Олег Пека, вот потихонечку буду откланиваться. Но, тем не менее, конечно же, новости кино. И тут одна новость, которая уже заставляет миллионы поклонников кино строить догадки и заключать пари. Дело в том, что поиски нового Джеймса Бонда выходят на финишную прямую.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: По данным голливудских источников, продюсеры легендарной франшизы начали приглашать актеров на следующий, ну, будем надеяться, уже завершающий этап прослушиваний. Новые пробы должны состояться в августе, а вот имя человека, который станет новым агентом 007, должно быть уже известно до конца года. Это будут первые бондианские выборы после ухода Дэниела Крейга, который попрощался с ролью еще в фильме «Не время умирать». С тех пор прошло уже несколько лет, но вопрос, кто станет следующим Бондом, по-прежнему остается одной из главных загадок мирового кино. Известно только то, что будущий фильм снимет знаменитый канадский режиссер Дени Вильнёв. Это автор картин «Дюна», «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие», многих других. Именно он сейчас лично участвует в выборе нового исполнителя роли. По информации инсайдеров, в августовских пробах могут поучаствовать от 5 до 15 претендентов. Среди кандидатов называют молодых британских, австралийских актеров, хотя официальная студия пока не подтвердила ни одного имени. Интересно, что история поиска нового Бонда давно уже превратилась в отдельный жанр развлечений. Каждый раз, когда освобождается вакансия агента 007, букмекеры принимают ставки, журналисты публикуют списки фаворитов, поклонники спорят так, словно выбирают нового президента. Впрочем, это неудивительно. За более чем 60 лет Бонда сыграли ведь всего несколько актеров, но каждый из них сумел создать совершенно новый образ героя. Шон Коннери сделал его харизматичным авантюристом. Роджер Мур добавил Бонду легкость и юмор. Пирс Броснан превратил агента в суперзвезду 90-х. А Дэниел Крейг показал более сурового и реалистичного Бонда. И вот теперь перед продюсерами стоит непростая задача. Нужно ведь найти человека, который не будет копировать предшественников, а предложит свою версию легендарного шпиона. И вот, наверное, где-то прямо сейчас несколько молодых актеров уже, возможно, репетируют знаменитое «Бонд», «Джеймс Бонд». Оставайтесь на радио «Мелодия». Всем замечательно провести этот вечер. И кто знает, может быть, следующий агент 007 сейчас слушает радио по дороге на свое главное прослушивание в жизни.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 24. līdz 29. jūnijam. Biezpienas ieriņš Kārums. Dažādi veidi. 45 grami. 29 centi. Ar paldies karti saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami. 49 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 4 veidi. 330 ml. 49 centi. Maxima.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гио Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис АУВ.
0: Реклама на радио «Мелодия». Мегаполисы мира на радио «Мелодия». Сан-Паула.
4: Единственный в мире мегаполис, где вообще нет рекламных щитов и баннеров. Рестораны и магазины работают круглосуточно, но дойти до них ночью можно, порой лишь расставшись с кошельком. А все приличные отели охраняются до зубов вооруженными людьми. Добавьте к этому прозвище «Город дождя», и вы получите бразильский Сан-Пауло. Несмотря на свое местоположение, этот гигант удивительно похож на Москву. И размерами, и количеством населения, и пробками, и даже погодой. В отличие от пляжного и расслабленного Рио-де-Жанейро, насквозь пропитанного духом карнавала, Сан-Пауло – мекка карьерных возможностей для тех, кому не лень работать. Здесь все куда-то спешат, почти не интересуясь происходящим вокруг. Основная часть города застроена небоскребами, создающими те самые каменные джунгли, которые приходят на ум при слове «мегаполис». Среди других городов Сан-Пауло считается выскочкой, которого остальная Бразилия, кажется, так до конца и не приняла, чем он снова напоминает Москву. В городе очень много машин, и в час пик образуются просто огромные пробки. В 2008 году здесь даже зафиксировали рекордный затор длиной в 266 километров. Впрочем, для вечно спешащих по делам паулиста, так зовутся местные жители, есть выход. Над городом регулярно летают 400 вертолетов, предоставляющих услуги аэротакси. Правда, воспользоваться им могут только весьма обеспеченные люди. К слову, больше половины населения города живут в фавелах. Сан-Пауло не любят за климат. Бразильцы называют этот город «Terra da Garoa», или «Земля вечной морси». Здесь постоянно идет дождь, и оттого в городе большую часть года влажно, серо и не слишком красиво. А еще далеко добираться до океана. Подумать только, чтобы попасть на пляж, нужно проехать 80 километров. Правда, паулиста на редкость спокойно переносят его отсутствие. Многие совершенно искренне предпочитают посидеть у бассейна, а еще посмотреть сериалы. Вечером по телевизору одну за другой показывают несколько популярных мыльных опер, и у каждой есть свой зритель. Причем смотрят все, включая молодежь. Считается, что Сан-Пауло – это гигантский бизнес-центр, и предназначен он для зарабатывания денег. В будни это так и есть. Зато в выходные главная улица города – Авенида Паулиста – становится пешеходной и превращается в огромный парк, где трудолюбивые горожане бегают, гуляют с собаками и лежат на гамаках. А правильный фон создают уличные музыканты. Так Сан-Пауло компенсирует своим жителям и гостям погоду, серость и отсутствие выхода к океану.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. Атипичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Brilļu izpārdošana ir te Vizionete. Ietvariem un saules brillēm atlaides līdz 70%. Pērkot brilļu komplektu līdz 9. augustam. Vizionete.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
3: Прежнего.
4: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простил.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билетсервис.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
6: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
0: Реклама на Радио Мелодия.
8: I could stay awake just to hear.

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Опера. Сегодня опера с ее роскошными декорациями, проникновенной драматургией и мощными хоровыми партиями неизменно собирает полные залы. Но так было не всегда. Одним из самых больших провалов в истории оперы стала премьера оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй». Зрители были настолько недовольны, что просто свистели, блеяли и мычали. Впрочем, это не помешало «Мадам Баттерфляй» со временем стать одной из самых знаменитых опер в истории жанра. Похожая судьба и у произведения Шарля Гуно «Фауст». В свое время публику было невозможно заманить на спектакль. Агенту пришлось бесплатно раздавать билеты на три первых представления и объявить, что все билеты распроданы. Только тогда заинтригованные любители музыки начали скупать билеты на следующие спектакли, и «Фауст» стал настоящим хитом. За четыре с лишним столетия, что существует опера, подобных историй было немало. Как вид искусства, опера появилась в 17 веке в Италии, когда члены кружка музыкантов и поэтов Камерата решили возрождать античную музыку. Италия же дала миру и первого крупнейшего оперного композитора – Клаудио Монтеверди. Именно ему первому удалось средствами музыки передать разнообразные драматические ситуации и характеры. Любопытно, что спустя два столетия в Италии появился другой гениальный оперный композитор – просто Верди, чьи произведения «Травиата», «Риголетто», «Аида» до сих пор остаются едва ли не самыми популярными спектаклями в мире. Кстати, именно на одной из опер Верди был поставлен мировой рекорд по продолжительности аплодисментов. После того, как в июле 91 года Пласидо Доминго сыграл в Вене роль Отелло из одноименной оперы Верди, зал аплодировал ему целых 80 минут, вызвав его на поклон 101 раз. Опера способна удивлять, и каждый найдет в ней для себя что-то интересное. Именно поэтому оперное искусство живет и не стареет уже пятое столетие. «Больше, чем искусство». На радио «Мелодия».

0: Ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери». Мировые звезды «Джипси Кингс», «Виз Пабло Рейер». Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bileshuservice.lv.
4: Читайте только в газете «Неделя сегодня». Цены на продукты должны упасть. Как тормозят инфляцию в супермаркетах? У вас в подъезде беспорядок? Рассказываем, что делать. Что будет с тарифами на отопление? Рига готовится к новой зиме. Кто-то курит на балконе? Как и кому пожаловаться? Инструкция. Плюс приложение «Лавка сканвордов» и «Тысяча секретов». Плюс удобная телепрограмма на всю неделю. «Неделя сегодня». Самые дорогие новости по самой низкой цене.
5: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!
1: Реклама на радио «Мелодия».

0: «Мелодии легенды» на радио «Мелодия».
1: Вальс начинается так, как будто из воздуха возникает хрупкое воспоминание. Вальс, в котором кружатся не только герои, но и сама жизнь, между надеждой и обреченностью, между любовью и ее невозможностью. Это вальс Евгения Доги из фильма Эмиля Латяну «Мой ласковый и нежный зверь». Музыка, написанная наспех, но навсегда.

середине 70-х Латиано решает экранизировать чеховскую повесть «Драма на охоте» и упрямо настаивает, музыку напишет Евгений Дога. Комиссия против, мол, для молдаванина это слишком русский материал. Но Латиано добивается своего, и работа начинается, причем еще до съемок. Режиссер сразу расставил акценты. Музыка должна стать частью действия, а не иллюстрацией к нему. И одну из ключевых сцен, свадьбу Оленьки Скворцовой, он планирует с настоящим вальсом в духе 19 века. Идеальный момент, не хватает только подходящей мелодии. Фонотека молчит, и тогда Дога берет слово. «Я сам напишу вальс». Слова, о которых он позже пожалеет. Время шло, а вальс так и не появился. И вот звонок. Латиано вызывает композитора в подмосковную усадьбу, где идет съемка. До сцены свадьбы 2 дня, а вальса нет. Режиссер в бешенстве. Дога лихорадочно роется в старых черновиках. Первые наброски не проходят, и только третий, небрежно начертанный зелеными чернилами, цепляет слух. Латиано говорит: «Завтра. Музыка должна быть записана завтра». И вот ночью рождается тот самый вальс. 3 минуты из 2 мелодий. Минимум нот, прозрачная оркестровка и хор. Незапланированный, непрописанный, он родился вместе с музыкой.

Дога позже скажет: «Было бы больше времени, я бы все испортил». Когда оркестр закончил запись, музыканты восторженно застучали смычками. На съемочной площадке стояла тишина. Не потому, что не понравилось, а потому, что все стояли с комом в горле. Казалось, они услышали неизвестного Штрауса и финальную музыку к своему собственному прощанию. Так родилась мелодия, которую до сих пор невозможно слушать без мурашек. Музыка, в которой нет ни помпы, ни надрыва, только жизнь и тихая невозможная любовь.

0: Над Янтарным берегом 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Ренис Узлнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узлнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
0: Реклама на Радио Мелодия.

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия». 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
2: Реклама на радио «Мелодия».

0: Ка-чинг.
1: Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нэшпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нэшпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилсенс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: над янтарным берегом. 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано 2 списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулыс издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении национальных вооруженных сил и государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. В пятницу 26 июня в Латвии на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от плюс 21 до плюс 24 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от +21 до +24 градусов.

Над янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно в восточных регионах страны, пройдут небольшие дожди. Завтра днем на большей территории страны будет солнечно. В Латгале переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Дневная температура составит от 19 до 25 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 5 метров в секунду. В Риге солнечно. Температура воздуха составит от +21 до +24 градусов.

Над янтарным берегом час ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: над Янтарным берегом. 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список «Национальное объединение», «Новое единство» и «Союз зеленых и крестьян». Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике. Отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует Эмец. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Luminor, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрий Стуканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчин в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году – 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале. А типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Ренни Сузулнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узлнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилценс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилценс» Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил Нешпорс. Он сообщил, что пассажиру Вилценс изучила представленные «Шкода Вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. По мере роста стоимости жизни 59% жителей Латвии чаще ищут акции и скидки, а каждый второй более внимательно следит за повседневными расходами, свидетельствуют результаты опроса, проведенного латвийским филиалом «Бигбанк». 27% респондентов переносят на неопределенный срок крупные покупки или поездки. 17% стараются больше откладывать на финансовую подушку безопасности. 7% используют альтернативные способы заработка через расчетные счета, вклады или акции. Еще 5% пересматривают свои кредитные обязательства. И лишь 2% жителей отмечают, что могут позволить себе тратить более свободно, чем раньше. Официальная статистика показывает, что ценовое давление сосредоточено на базовых потребностях. Это подтверждает и опрос жителей. Так, 75% отмечают, что особенно ощущают рост цен на продукты питания и товары повседневного спроса, 54% на жилье, а 42% на здравоохранение. Поскольку цены в этих категориях во многом зависят от внешних факторов, давление может сохраниться и в дальнейшем, отметил главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Он добавил, что опрос выделяет наиболее уязвимые группы – сеньоров и домохозяйства с более низкими доходами, для которых рост цен ощущается сильнее всего. За 5 выходных дней Яного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвии установится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано два списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении Национальных вооруженных сил и Государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Все проверки завершены, и всем министрам правительства под руководством Андриса Кулбергса выданы допуски к работе с государственной тайной, сообщили в Бюро по защите Сатворсма. Еще до утверждения правительства в Бюро отмечали, что у большинства кандидатов на министерские должности уже имеются действующие допуски к гостайне. Как сообщалось, 28 мая Сейм утвердил новое правительство, которое возглавил Андрис Кулбергс. Новое правительство сформировали объединенный список, национальное объединение, новое единство и союз зеленых и крестьян. Рост цен на нефть и вызванное им ускорение инфляции окажут на экономику Латвии в этом году более существенное влияние, чем прогнозировалось первоначально. Это означает более медленный экономический рост, более высокие цены на энергоресурсы и повседневные товары, а также увеличение кредитных платежей, считает главный экономист Бигбанк Рауль Эмец. Еще в начале года прогнозировалось, что инфляция в еврозоне будет ниже 2%. Однако после начала кризиса на Ближнем Востоке прогноз был повышен примерно до 3%. Это наглядно показывает, насколько стремительно геополитические потрясения отражаются на экономике, отметил Эмец, добавив, что Бигбанк снизил прогноз роста экономики Латвии и повысил прогноз инфляции на этот год. Весной Бигбанк прогнозировал, что ВВП Латвии в 2026 году вырастет на 2,5%, а новейший прогноз предусматривает более медленный рост – до 1,5%. И главной причиной пересмотра прогноза является кризис на Ближнем Востоке, влияние которого оказалось более устойчивым, чем ожидалось. Особенно значительным риском для Латвии является рост цен на энергоресурсы. В ближайшее время могут подорожать как электричество, так и отопление, поскольку Латвия в значительной степени зависит от природного газа. Наибольшее влияние, скорее всего, будет ощущаться осенью, когда увеличится спрос на отопление, прогнозирует ЭМЭЦ. Он подчеркнул, что удорожание энергоресурсов повлияет и на другие группы товаров. Подорожают транспорт, удобрения и производство продуктов питания, что со временем может означать и более высокие цены на продовольственные товары. В результате в Латвии ожидается более высокий уровень цен. Бигбанк прогнозирует, что инфляция в Латвии в этом году достигнет 4,8%. Рижский аэропорт получил награду Международного совета аэропортов Европы в конкурсе Europe Best Airport Awards в категории «Лучший аэропорт с пассажиропотоком от 5 до 10 миллионов пассажиров в год», сообщила представительница аэропорта Лаура Кулакова. Она указала, что основными критериями, по которым определяются победители конкурса, являются эффективность и качество операционной деятельности, опыт пассажиров и устойчивое развитие. Кулакова отметила, что жюри особенно высоко оценило способность Рижского аэропорта обеспечивать высокие стандарты работы, одновременно внедряя инновационные решения и развивая услуги для пассажиров. Например, в 2025 году Рижский аэропорт превысил установленные целевые показатели качества по всем основным направлениям обслуживания пассажиров, обеспечив короткое время ожидания при регистрации, в зоне контроля безопасности и при получении багажа. Жюри также отметило, что в прошлом году аэропорт инвестировал 20 миллионов евро в развитие инфраструктуры, включая проект расширения терминала, модернизацию аэродрома, обновление системы энергоснабжения, а также проекты по производству экологически чистой энергии и развитию транспорта. Согласно исследованию банка Люминор, в Латвии 25% населения в течение последних 3 лет пользовались потребительскими кредитами. Зачастую люди выбирают потребительский кредит для конкретных целей. Самые популярные – это ремонт жилья, покупка автомобиля и здравоохранение. В то время как отдых, путешествия и хобби упоминаются реже. Среди населения Латвии потребительский кредит чаще выбирают люди в возрасте от 18 до 39 лет. Люди в возрасте от 30 до 39 лет отличаются тем, что среди них выше доля постоянных заемщиков, которые брали кредит 2-3 раза. 60% получателей кредитов брали их в банке, где у них открыт зарплатный счет, а 30% у небанковского кредитора. Почти половина, или 46%, знают, сколько составляет процентная ставка по кредиту. Еще 37% знают приблизительно, а 15% признались, что вообще не знают, сколько стоит их кредит. Исследование также выявило, что основные причины, по которым значительная часть населения воздерживается от использования потребительского кредита, являются страх перед дополнительной финансовой нагрузкой и наличие достаточного дохода для покрытия необходимых расходов без кредита. Уголовный процесс вокруг главной железнодорожной стройки Балтии вскоре перейдет на новый этап. Уже до конца нынешнего года в деле о нарушениях при реализации проекта Rail Baltica могут появиться первые официальные подозреваемые, заявил генпрокурор Латвии Армин Мейстерс. Сейчас назначенный прокурор по делу внимательно анализирует собранные документы. Следствию нужно понять, хватает ли собранных улик для предъявления официальных статусов. Если доказательств мало, ведомство инициирует новые оперативные мероприятия. Мы должны прийти к такому результату. Вряд ли расследование будет завершено уже в этом году, но до процессуальных статусов мы обязательно дойдем, подчеркнул генеральный прокурор. Он отметил, что точкой отсчета для этого дела стал декабрь 2024 года. Именно тогда прокуратура завершила собственную проверку и дала ход полноценному расследованию. Сейчас силовики проверяют решения чиновников, действия которых могли нанести латвийскому бюджету значительный финансовый ущерб. Причем для следствия интерес представляют не только исполнители. Бывший генпрокурор Юрис Туканс ранее указывал на необходимость оценить и роль политиков в этом кризисе. Почти треть мужчин в Латвии не посещают семейного врача даже раз в год, хотя именно во время регулярных визитов они могли бы своевременно узнать о симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Эти заболевания вызывают более половины всех случаев смерти в Латвии, и ежегодно от них умирают более 5000 мужчин. По сути, в половине случаев причины смерти мужчин в Латвии – это именно сердечно-сосудистые заболевания. Эти заболевания можно предотвратить. Это не то, что невозможно выявить вовремя. время. Смерти происходят значительно преждевременно, указала представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Майя Калпиша. Она сообщила, что от инсульта и инфаркта миокарда ежегодно умирают около 300 мужчин трудоспособного возраста. Эти цифры в значительной степени поддаются снижению и предотвращению. В качестве причин можно назвать то, что жители, в том числе мужчины, не всегда распознают эти симптомы, а если распознают, то часто их игнорируют, отметила Калпиша. Она подчеркнула, что проверять сердечно-сосудистое здоровье мужчинам в Латвии следует с 40 или даже с 35 лет, когда, скорее всего, еще нет заметных проблем со здоровьем. В ближайшие годы военнослужащие службы государственной обороны получат возможность проходить службу в подразделении рейнджеров сил специальных операций национальных вооруженных сил, сообщил командующий силами специальных операций НВС полковник-лейтенант Айнер Рауза. Когда именно военнослужащие смогут записаться на службу в подразделение рейнджеров, пока не уточняется. Однако это может произойти в ближайшие годы. В настоящее время формируется ядро подразделения и ведется подготовка инструкторов. Рейнджеры будут военнослужащими сил специальных операций, способными выполнять задачи, аналогичные задачам бойцов подразделения «Зеленые береты», однако без привлечения к операциям высокого риска. Они будут специализироваться на проведении рейдов, разведки и обучении союзников, обеспечивая поддержку специальных операций. Прием будет осуществляться после прохождения медицинской комиссии, получения допуска от органов безопасности и выполнения физических нормативов. Обучение начнется с базового курса, за которым последует специализированная подготовка. Обучение будет интенсивным и в основном проходить в полевых условиях. В этом году на Лига и Янов день государственная полиция задержала больше пьяных водителей, чем за два предыдущих года, сообщил начальник управления реагирования госполиции Юрис Янчевскис. За два официальных праздничных дня полиция на дорогах Латвии задержала 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения. В прошлом году в эти дни было задержано 23 пьяных водителя, а в 2024 году – 36. Как сообщил Янчевскис, в этом году за пять праздничных выходных полиция на дорогах Латвии задержала 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения. В том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны. Комментируя эти тенденции, Янчевский заявил, что больше всего таких нарушений зафиксировано в Рижском регионе и Земгале, а типичным водителем в состоянии алкогольного опьянения неизменно является мужчина в возрасте 30-50 лет. Представитель полиции предположил, что в этом году статистику ухудшило как большее количество выходных и хорошая погода, так и большое количество публичных мероприятий, что означает, что люди больше перемещались с одного мероприятия на другое. «Идея полного отказа от переноса рабочих дней заслуживает рассмотрения», заявил министр благосостояния Рейнис Узлнекс. Он сообщил, что Минблаг подал законопроект о переносе нескольких рабочих дней, но коалиция договорилась в следующем году этого не делать. При этом, если какая-либо из партий захочет, она может инициировать поправки к закону о труде, предусматривающие полный отказ от переноса рабочих дней. В других европейских странах такая практика не распространена, поэтому Латвии нужно оценить, стоит ли ее продолжать, сказал Узлнекс. Сейчас Кабинет министров ежегодно до 1 июля принимает решение о переносе рабочих дней в следующем году. Как сообщалось, Минблаг подготовил проект распоряжения, который предусматривал перенос в следующем году двух рабочих дней – пятницы 25 июня и пятницы 19 ноября. В то же время в 2027 году не планировалось переносить понедельник 3 мая. Правительство решило отложить рассмотрение этих вопросов. Минблаг подчеркивает, что перенос рабочих дней распространяется на работников бюджетных учреждений с пятидневной рабочей неделей. Для других учреждений и предприятий такие решения носят рекомендательный характер. Предприятие «Пассажиру Вилсенс», работающее под брендом «Виви», предъявит чешской компании «Шкода Вагонка» штрафные санкции за нарушение сроков поставки электропоездов и дефекты, неустраненные в установленные сроки, сообщил председатель правления «Пассажиру Вилсенс» Райтис Нешпорс. По его словам, на реализацию проекта повлиял ряд внешних обстоятельств, в том числе пандемия COVID-19 и последствия войны в Украине, на которые в своих объяснениях ссылалась и «Шкода Вагонка». Влияние этих обстоятельств было учтено при продлении срока исполнения договора, который, к сожалению, все равно был нарушен, пояснил наш Порс. Он сообщил, что пассажиру Вилценс изучила представленные «Шкода вагонка» объяснения и документы, а также заключения независимых консультантов. По итогам этой оценки не было выявлено правовых оснований для отказа от применения предусмотренных договором санкций за нарушение сроков поставки и другие случаи неисполнения обязательств. В связи с этим принято решение применить штрафные санкции в размере 5 700 000 евро. За 5 выходных дней Янного дня в Латвии утонули 8 человек, сообщил заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы Иварс Накурц. Он с сожалением констатировал, что в Латвии ежегодно тонет около 100 человек. Примерно в 2 случаях из 3 причиной утопления является употребление алкоголя. Накурц отметил, что люди тонут во всех возможных местах – и в море, и в реках, и в придомовых прудах, и в других, казалось бы, знакомых местах для купания. После относительно комфортной погоды Латвию ожидает первая по-настоящему серьезная волна жары этого лета. Уже в конце недели температура в отдельных районах страны может подняться до плюс 34 градусов. По данным портала Meteolapa LV, начиная с субботы в Латвию становится очень жаркая погода, которая продержится как минимум несколько дней. С субботы прогнозируется период сильной жары продолжительностью не менее 3 дней. В воскресенье и понедельник во многих местах Земгале температура может достигнуть плюс 30, плюс 34 градусов. Более долгосрочные прогнозы также указывают на сохранение летнего тепла. Существенного похолодания в начале июля пока не ожидается, сообщают синоптики. Особенно жарко будет в центральных и южных районах страны. В Риге температура также может приблизиться к отметке плюс 30 градусов. В Центральную избирательную комиссию на данный момент подано 2 списка кандидатов на выборы в 15-й Сейм, а в целом доступ к программе подготовки списков запросили 14 партий или партийных объединений, что и является прогнозируемым количеством подаваемых списков, сообщили в комиссии. Как отмечает ЦИК, 14 возможных списков – это меньше, чем на предыдущих выборах в Сейм, когда было подано 19 списков кандидатов. Министр культуры Наурис Пунтулис издал распоряжение, согласно которому подведомственные Министерству культуры учреждения обязаны соблюдать требования к использованию госязыка, не допуская применения русского языка в ситуациях, связанных с выполнением своих функций, в том числе на любых международных мероприятиях, в стратегиях, рекламе и на интернет-сайтах. Обосновывая свое решение, министр культуры сослался на выводы Конституционного суда, который признал, что государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и способствовать формированию единого информационного пространства Латвии. Учреждения должны выполнить это требование до 30 июля. Имеющаяся в распоряжении Национальных вооруженных сил и Государственной пограничной охраны информация подтверждает участие правоохранительных и военных структур в Беларуси в направлении нелегальных мигрантов к государственной границе Латвии, сообщили в НВС. Выявлены указывающие на скоординированные действия случаи, в том числе перевозка нелегальных мигрантов военным транспортом Беларуси. В мобильных устройствах у задержанных нелегальных мигрантов обнаружены изображения, на которых запечатлены должностные лица пограничной службы Беларуси вместе с нелегальными мигрантами, в том числе в транспортных средствах военного типа. Зафиксированы случаи, когда представители пограничных структур Беларуси участвовали в доставке мигрантов к местам, откуда их направляют для пересечения государственной границы Латвии. Также выявлены случаи, свидетельствующие об использовании нелегальных мигрантов для сбора информации и о других элементах гибридных угроз. Национальные вооруженные силы призывают жителей сообщать оперативным службам по телефону 112, если в восточных приграничных районах Латвии замечены подозрительные действия, лица или транспортные средства. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».